Сергей Сергеевич Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», прибытие гостей, филармоническим оркестром «Осло» дирижировал Василий Петренко. В это время в Москве и других городах многие люди погружены в царство сна, а в Хабаровске и Новосибирске уже встретили утро. Но всех нас, независимо от города и часовых поясов, связывает одно. Классическая музыка на волне «Радио Орфей». В продолжении эфира произведения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит музыка к балету «Безделушки». Небольшое сценическое произведение, премьера которого состоялась в Парижской опере. Это серия легких, почти миниатюрных сцен-зарисовок, где музыка подчеркивает изящество движения и игру танца. Первая часть открывает этот цикл очень мягко и осторожно. С первых тактов возникает ощущение утонченной, почти придворной грации. Музыка развивается светло и ярко, напоминая нам о том, как же прекрасна жизнь во всех ее проявлениях. Это один из тех случаев, когда кажется, что музыка ничего не рассказывает, но именно поэтому она так точно передает состояние, спокойствие, ясность и изящество момента, который не хочется прерывать. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что мы называем выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Секреты Мурильо.
1: У нас очень большая коллекция Мурильо. У нас вот две картинки. Не характерные для Мурильо. У него хорошие всегда религиозные сюжеты. У нас висят полотна история Иакова с лестницей, сон Иакова. Все тоже очень хорошо иллюстрирующее Библию. Известно, что Иакову приснился сон, что была лестница, по которой он поднимался потом на небеса. А по дороге он еще боролся с ангелом. С Богом его испытывали, и вот тогда он получил имя Исраил, потому что он боролся с Богом-ангелом. То есть много разных историй. Но наша картинка замечательный мальчик, мальчик с собакой. У него корзинка, в корзинке пустой кувшин. И вот такой он веселый, хороший мальчик, улыбается. Испанское искусство, оно вообще, с одной стороны, ужасно экзальтированное, такое религиозное, католическое, жесткое. С другой стороны, именно там такие простонародные, простолюдинские фигуры все время появляются. Вот так же, как и у Веласкеса, да, вот ну, там рядом висит завтрак Веласкеса. Такие там совсем простые люди выпивают, закусывают. Мальчик тоже история про уходящие картины. Мальчик был не один, с мальчиком была девочка. И это была пара, которую действительно Мурильо написал две. Такая замечательная девочка, она держит так вот завесу близко от лица, и у нее ваза с фруктами, она, значит, торгует фруктами. Вот они, видимо, оба с мальчиком на рынке. Так вот эта девочка от нас уехала. Ну, уехала она в Москву, потому что одна из идей была, что вот столица переехала в Москву, а в Москве нету такого мощного музея, поэтому надо бы из Эрмитажа вещи забрать. Первый раз пытались забрать сразу после революции. Часть Эрмитажа была эвакуирована, хранилась в Кремле. И вот тут сказали, давайте мы не будем возвращать, давайте мы сделаем выставку, а там посмотрим. Вообще ясно было, что была идея вообще не возвращать. Понадобились грандиозные усилия для того, чтобы это вернуть. Это несколько лет длилось, это особо, это великий подвиг многих деятелей. Дмитрий Иванович Толстой, Николай Пунин и многие-многие деятели, так сказать, петроградские, добились того, чтобы было решение совнаркома не просто, так сказать, вернуть эти вещи в Эрмитаж. Ну, а дальше потом появилось разные постановления, давайте отбирать, и тоже приезжали вот в кабинетах, требовали, дайте то, дайте все. И вот как-то очень по-варварски делили картины. Мальчика и девочку разделили. Девочка теперь в Музее изобразительных искусств в Москве. По-моему, она вот немножко плачет.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, сюита для эстрадного оркестра, вальс номер 2. Симфоническим оркестром Сингапура дирижировал Эндрю Литтон. А впереди музыка Франсиса Пуленко, одного из самых ярких французских композиторов 20 века. Прозвучит композиция «Дороги любви». В оригинале это вальсообразная мелодия для голоса, и уже в ней слышна характерная двойственность композитора. С одной стороны, изящный вальс, с другой — легкая тень грусти, которая постоянно появляется в мелодии. Приложение для струнного квартета усиливает именно эту внутреннюю сторону. Без текста мелодия становится более абстрактной. Теперь это не песня любви, а сама интонация воспоминания о ней.

Иоганн Себастьян Бах, Гольдберг, вариации, ария. А я хочу напомнить нашим слушателям, что наш канал «Макс» — это место, где новости появляются одними из первых. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное и быть среди тех, кто знает немного больше. И, конечно, заходите на наш сайт radio.orpheus.ru. Там вас ждет много интересного, полезные материалы, свежие новости и то, что точно стоит вашего внимания. А в продолжении часа музыка из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Джона Уильямса. Мелодия, которую, я уверен, слышал почти каждый и всякий раз представляет вселенную волшебства и чародейства Хогвартс.

Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Триколор ТВ, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Триколор ТВ. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука.

Сергей Васильевич Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Фрагмент первой части. С симфоническим оркестром Бирмингема дирижировал Сакари Орама. На очереди музыка Николая Мисковского, одной из ключевых, но часто недооцененных фигур русской и советской музыки 20 века. Его иногда называют летописцем эпохи в симфониях. Он написал 27 симфоний, и через них буквально прослеживается история страны от дореволюционного времени до послевоенных лет. При этом он был не только композитором, но и педагогом. Среди его учеников были, например, Дмитрий Шостакович и многие другие советские музыканты. Прозвучит концерт для скрипки с оркестром, одно из самых лиричных и внутренних произведений Мисковского. Вторая часть концерта — это как раз тот момент, ради которого многие слушатели возвращаются к этому произведению снова и снова. Ведь музыка не стремится рассказать историю, она скорее говорит тихо и изнутри. Скрипка уходит на первый план с длинной, очень певучей линией, которая разворачивается спокойно, без резких акцентов, словно дыхание, которое стараются не нарушить.

0: 4 утра в Москве. Радио «Орфей».
1: Здравствуйте. В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. Проект России для Венецианской биеннале покажут в Петербурге. Его представят на Международном культурном форуме в сентябре. Об этом сообщил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В проекте «Дерево укоренено в небе» задействованы более 4 десятков молодых музыкантов, поэтов и философов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали, Мексики и ЮАР. Проект реализован как музыкальный фестиваль и координируется Музыкальной академией имени Гнесиных. Открытие российского павильона на 61-й Венецианской биеннале произошло накануне на фоне широкой дискуссии. Еврокомиссия отказала биеннале в гранте из-за участия нашей страны. Академический оркестр русских народных инструментов имени Николая Некрасова телерадиоцентра «Орфей» приглашает гостей и жителей Подмосковья на праздничные вечера в честь Дня Победы. В эту пятницу на главной площади Тарусы начнется музыкально-литературный спектакль «Письма с фронта». Послание бойцов, стихи советских поэтов прочтет народный артист России Валерий Баринов. А 9 мая «Письма с фронта» покажут посетителям парка подмосковной усадьбы Кривякина. 81-ю годовщину Победы также отметят в парадных дворах капеллы Петербурга. Для гостей организуют танцевальную площадку «Весна 45-го года». Юноши в военной форме и девушки в платьях 40-х годов исполнят вальсы. Все желающие смогут присоединиться к ним, пройдя хореографический мастер-класс. А во втором дворе капеллы откроется выставка с военной техникой и вооружением. Дни ГИТИСа на Амуре пройдут в Благовещенске на следующей неделе. Площадкой события станет единственный филиал театрального вуза на Дальнем Востоке. Зрители ждут показ спектакля по пьесе Островского, театральный и хореографический мастер-классы, а также выставка сценографической живописи. Филиал ГИТИСа открылся в Благовещенске прошлым летом. С вами была Ксения Зиновьева, служба информации радио «Орфей».

Камиль Сен-Санс. Интродукция и Рондо Капричиоза. Фрагмент. За время существования музыки мы знаем огромное множество величайших композиторов, от гениев прошлого до современных мастеров, чьи произведения вдохновляют миллионы людей по всему миру. Их творчество отражает глубину человеческих эмоций, богатство культурных традиций и бесконечное стремление к красоте. И эфир «Радио Орфей» — именно то место, где можно услышать величие этих музыкальных шедевров. Симфонии, концерты, камерные произведения и оперы позволяют каждому из нас прикоснуться к бессмертной классике и ощутить ее музыкальную магию в полной мере. Далее мы услышим музыку Владимира Рубина, композитора советской эпохи, для которого особенно важным был жанр театральной и прикладной музыки, радио, сцена, литературные адаптации. В таких работах музыка не существует сама по себе, она постоянно реагирует на слово, на интонацию текста, на психологию персонажа. Ноктюрн из музыки к радиопередаче «Ася» написан по мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева, одной из самых тонких историй русской литературы XIX века. И именно в этом контексте ноктюрн Рубина становится особенно точным. Ноктюрн здесь — это не ночная пьеса, это скорее музыка, в которой время теряет четкие очертания, линия мелодии развивается без резких всплесков, как будто она все время чуть сомневается в том, куда ей двигаться дальше. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Муза в уборе весны постучалась к поэту, сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи. Так писал Александр Блок. А в Большом театре музы взирают на зрительный зал с потолка, причем уже 170 лет, с того самого момента, когда художники во главе с академиком живописи Алексеем Титовым расписали плафон на тему «Аполлон и музы». В 1856 году на открытии Большого театра музы со своим покровителем, богом искусств Аполлоном, предстали во всей красе. Клио, Мельпомена, Талия, Терпсихора и другие. К сожалению, люстра, расположенная ровно посередине плафона, не давала толком их рассмотреть. Мало того, с годами краски померкли. Дело в том, что архитектор Альберто Кавас придумал устроить в центре живописной композиции некое подобие кондиционера. Ничего не поделаешь, свежий воздух зрителям просто необходим. Правда, была здесь и своя ложка дегтя. Кислород поступал в зал, вымещая загрязненный воздух, пропитанный дымом от масляных ламп. Копоть оседала и на плафоне, постепенно искажая светлый образ муз. Свое негативное влияние оказывала и влага. Так бы плафон и совсем пропал, если бы не новая электрическая люстра. И все же, к концу 30-х годов прошлого столетия назрела необходимость капитальной реставрации плафона. Новая вентиляция изменила и микроклимат зрительного зала. Причем и в прямом, и переносном смысле. Музы вполне могли бы уступить место колхозницам и ткачихам, изображения которых в стиле социалистического реализма казались тогда более соответствующими эпохе. Конкурс «Апофеоз искусств народов СССР» привлек к участию видных советских художников, в частности, Евгения Лансере и Федора Федоровского, главного художника Большого театра. Но итоги конкурса остались лишь на бумаге. Началась Великая Отечественная война. А реставрация старого плафона продолжалась даже в условиях немецких бомбежек Москвы. Благодаря Игорю Грабарю и Павлу Корину утраченную живопись удалось восстановить. Но это была не последняя реставрация плафона зрительного зала Большого театра.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

0: слушайте в эфире радио «Орфей». Кулисы стиля.
1: Равелевское «Болеро» впервые увидел свет 22 ноября 1928 года на открытии сезона труппы Иды Рубинштейн.
0: Высокая мода на большой сцене.
1: Именно для своей антрепризы, а точнее для себя, заказала она Равелю балет в испанском духе, чтобы музыка соответствовала ее исполнительской манере, гордой, уверенной, неутомимой.
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на радио «Орфей».

Сергей Сергеевич Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта», вариации «Джульетты», Бостонским симфоническим оркестром дирижировал Сейдзи Одзава. Через несколько минут мы услышим авторскую рубрику Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля» под названием «До скорой встречи в Суздале», где Денис Леонидович отзывается о радио «Орфей» и делится впечатлениями от сотрудничества. Совсем скоро, не пропустите. Но прежде музыка Вольфганга Амадея Моцарта «Ронда для скрипки с оркестром» в исполнении немецкой камерной филармонии «Бремена».

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». До скорой встречи в Суздале.
1: К счастью, есть несколько людей, с которыми можно очень хорошо помолчать. Но ненадолго, меня не хватает. У меня все равно в одном месте пропеллер, я все равно бегу, я не могу на одном месте сидеть, поэтому сейчас я скоро от вас убегу, я же не могу говорить. Но хотя мне безумно интересно быть здесь, так как я на «Орфее» был очень много лет назад. Столько у меня здесь было разных не только передач и интервью, но и встреч с фантастическими людьми. Есть что вспомнить, но могу сказать, что спасибо вам, во-первых, за то, что вы вместе с нами в Суздале. Наша дружба уже много-много лет, но то, что вы сделали на том фестивале, подавая так талантливо, необычно и, как всегда, в потрясающем вкусе, юморе и в нашей манере все. Мы все вот суздальские новоименцы, крещендовцы, не будем забывать фестиваль «Крещендо», который мы делали с Давидом Смелянским, это все вот одна команда, которая по национальности сибиряки, я говорю в общем понимании этого слова, в доброте и помощи друг другу. Потому что новоименцы — это действительно семья. Это семья, которая дает уже свое мастерство нашим юным коллегам. И из-за этого и родился этот фестиваль в Суздале. Я знаю, что у вас там будет опять своя студия. Мы вас все очень ждем, любим. И будем наслаждаться общением и, конечно же, великой музыкой, которая будет звучать на наших суздальских сценах. Надеюсь, без смерча, торнадо и шквалистого ветра. Хотя по части кинематографии в этом что-то было в прошлом году.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Официальный сайт Радио Орфей. radio.orpheus.ru
1: radio.orpheus.ru. Слушаем, читаем, смотрим.
0: Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 88,2 FM в Ялте. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.

Антонио Вивальди, цикл «Гармоническое вдохновение», концерт номер 8 для двух скрипок и струнных, первая часть. А далее музыка Алексея Шилыгина, современного российского композитора, известный прежде всего как автор музыки к кино и телевидению. Но в его творчестве есть и сценические работы, где он обращается к более чистой театральной форме. Балет «Продавец игрушек» — одно из таких произведений. Прозвучит часть под названием «Магазин игрушек» — одна из самых характерных сцен по настроению. С первых звуков возникает ощущение пространства, которое одновременно реально и немного сказочное. Музыка не просто изображает магазин, она создает ощущение живого мира предметов, где все оживает. В итоге «Магазин игрушек» звучит как момент, где реальность чуть смещается, обычное пространство становится сценой, а обычные вещи — участниками маленького спектакля, который длится ровно столько, сколько звучит эта музыка.

0: 5 утра в Москве. Радио «Орфей».
1: Здравствуйте! В эфире новости, в студии Ксения Зиновьева. По России продолжает путешествие музыкальный поезд. Объединенные оркестры Большого и Мариинского театров накануне дали концерты в Казани в рамках Московского пасхального фестиваля, который стартовал в Пасху в столице и проходит в 40 городах России. Сегодня коллектив выступит в Альметьевске, концерт пройдет днем, а вечером артисты приедут в набережные Челны. 9 мая объединенный оркестр будет играть в Большом театре. Под управлением Валерия Гергиева прозвучит опера Прокофьева «Война и мир». Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на специальный грантовый конкурс, направленный на поддержку культурных проектов для Международного фестиваля молодежи. В отборе участвуют некоммерческие, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Смотр пройдет осенью в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников со всего мира. Продолжается прием заявок на соискание Всероссийской премии имени Лермонтова. Участниками могут стать молодые писатели, поэты, журналисты, музыканты, художники и переводчики в возрасте от 18 до 35 лет. Выдвижение кандидатов производится общественными объединениями и творческими коллективами. Премия существует более 25 лет и присуждается в трех номинациях. Награждение лауреатов пройдет в музее-заповеднике Тарханы в день Всероссийского Лермонтовского праздника в начале июля. Заявки принимаются до 1 июня. Музей Арсе в Париже открыл новый зал под названием «Кому принадлежат эти работы?». В нем представлены картины, захваченные при оккупации Франции во время Второй мировой войны. В экспозиции представлено, среди прочих, полотно Эдгара Дега «Обед на балу». Исследователи выяснили, что прежнего обладателя картины отправили в Освенцим вместе с семьей, а работа Дега оказалась в музее Карлсруэ. В распоряжении музея Арсе остаются порядка 200 картин. Их происхождение активно устанавливается. С вами была Ксения Зиновьева, служба информации радио «Орфей».

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Сказка о царе Салтане». Вступление к первому действию. Филармоническим оркестром дирижировал Владимир Ашкенази. Музыка — это язык, который говорит там, где слова бессильны. Эти слова отражают то, что музыка действительно умеет делать лучше всего. Она говорит с нашим сердцем, пробуждает эмоции и создает образы, которые мы чувствуем всей душой, прежде чем понимаем их разумом. Музыка может быть утешением, источником радости и ключом к самым глубоким переживаниям, тем, что связывают нас с самим собой и с другими людьми без единого произнесенного слова. И свое продолжение она найдет в мелодиях Иоганна Себастьяна Баха. Концерты для нескольких клавиров с оркестром композитор писал в Лейпциге, перерабатывая и адаптируя более ранние произведения, в том числе собственные и, вероятно, ученические или семейные ансамблевые пьесы. Это важный момент. Многие его концерты не одноразовые вдохновения, а продуманная работа с музыкальным материалом, который он постоянно переосмыслял. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым. Радио Орфей.
1: Одна из ранних фотографий Николая Андреевича Римского-Корсакова из фондов Музея музыки датирована 1863 годом. Будущему композитору 19 лет. Он запечатлен с моряками военного клипера «Алмаз», совершающего кругосветные путешествия. Шестеро юношей сидят на палубе корабля. Четверо в морской форме, двое в штатском. Римский-Корсаков крайне справа во втором ряду. Все пристально смотрят в объектив. В роду Римских-Корсаковых было много моряков. Дядя – адмирал, ректор морского корпуса, брат – отличный морской офицер. Николая также прочили моряки, да и он сам увлекался письмами брата о заграничных плаваниях и мечтал о будущей морской профессии. По окончании морского корпуса гардемарину Римскому-Корсакову предстояло двухлетнее плавание. Клипер «Алмаз» направлялся в Нью-Йорк для соединения с русской эскадрой. В октябре 1863 года корабль бросил якорь в устье Гудзон. За полгода моряки побывали в Вашингтоне, Анаполисе, Балтиморе, восторгались Ниагарским водопадом. А как же музыкальные занятия? Ведь юноша страстно любил музыку и уже пробовал сочинять. Он начал писать симфонию, медленную часть «Анданте». Писал без фортепиано, его на корабле не было. Раза два удавалось поиграть сочиненное на берегу в ресторане. Написанное Римский-Корсаков отсылал в Петербург Милию Балакиреву, главе кружка «Могучая кучка» и своему наставнику. Балакирев его хвалил и одобрял. Но постепенно тяга к музыке вытеснялась другими впечатлениями. От роскошной природы далеких стран, от красоты моря. Позже Римский-Корсаков вспоминал, какой восторг вызывал в нем океан в тропиках со своей лазурью и фосфорическим светом. И ночное небо с сиянием Млечного Пути, Южного Креста, ярко горящей звезды Антарес. Вскоре после возвращения из плавания Римский-Корсаков решил посвятить себя музыке. «Алмаз» вернулся в Кронштадт в мае 1865 года, а уже в декабре на концерте состоялась премьера первой симфонии под управлением Балакирева. Затем были написаны несколько романсов, увертюра на темы трех русских песен, «Сербская фантазия», а в 1867 году на концерте прозвучала симфоническая картина «Садко». А дошедший до нас фотопортрет 1863 года на борту военного корабля запечатлел тот период жизни композитора, когда ему еще только предстояло сделать свой профессиональный выбор. Ценные фотодокументы – это важная часть нашей истории и культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Людвиг ван Бетховен, симфония номер 5, фрагмент третьей части, оркестр «Музыка Этерна», дирижер Теодор Курензис. А сейчас музыка Эдварда Элгара, которая чаще всего ассоциируется с масштабными оркестровыми полотнами. Музыка торжественная и монументальная. Но рядом с этим публичным композитором существует и другой, камерный, очень личный, автор романсов и небольших вокальных миниатюр. Композиция «Мина» относится именно к этому моменту его творчества. Музыка звучит сдержанно и ярко, словно приоткрывая дверь в волшебный мир своими звуками.

0: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
1: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
0: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». Воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».
2: Радио «Орфей». Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
3: в которую входит мобильное приложение.
2: С семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
3: Видеоплатформа классической музыки.
2: С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
3: Социальные сети.
2: ВКонтакте.
3: Одноклассники. Телеграм.
2: С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
3: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей.
2: Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.

Петр Личиковский, балет «Щелкунчик», «Рождественская елка», фрагмент. Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Валерий Гергиев. Музыка звучит, сопровождая действия на сцене, но и за кулисами тоже кипит жизнь. Совсем скоро мы узнаем, что нового произошло в мире искусства, свежие новости и интересные события. Оставайтесь на волне «Радио Орфей». А прежде яркая и светлая музыка Франсиса Пуленко, которая с первых же нот наполняет нас радостью и легкостью. Соната для флейты и фортепиано. Первую часть исполнит Гаагский филармонический оркестр резиденции под управлением Неэми Ярви. А на этом я прощаюсь с вами и уже в начале следующего часа передаю слово своей коллеге Ирине Тушенцевой. Я же, по нашей с вами традиции, буду рад новой встрече в эфире. Оставайтесь с нами, берегите себя и слушайте музыку самым верным спутником души — сердцем.

Радио Орфей. Территория классики.

Радио «Орфей». Территория классики.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 6 утра. В студии с новостями Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. 9 дней остается до окончания приема заявок на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». Подать работу может любой молодой автор из любой точки России, независимо от музыкального образования, до 15 мая включительно. Лучшие произведения финалистов прозвучат в исполнении симфонического оркестра на концертных читках. Подробная информация о номинациях и правилах конкурса размещена на его официальном сайте partituraconkurs.ru. Первый театральный поезд отправится в путь через неделю по маршруту Владивосток-Москва. Акция приурочена к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Второй поезд выйдет из Севастополя в Москву в конце мая. Оба состава завершат свой путь в конце июня на Киевском вокзале столицы. За время путешествия спектакли, мастер-классы и творческие встречи проведут в 43 российских городах. Российский малый театр впервые покажет свои лучшие спектакли в Абхазии. В июне на сцене Русского театра драмы имени Искандера представят гоголевскую «Женитьбу» с участием Ирины Муравьевой, а также «Игроки» с Игорем Петренко. Ранее в апреле Русский театр драмы Абхазии отправился в большой гастрольный тур по России. Труппа выступила в Чебоксарах, Казани и Набережных Челнах. В каждом городе показали по 3 спектакля: «Софичку» по повести Искандера, «Чеховскую чайку» и «Кровавую свадьбу» по пьесе Федерико Гарсия Лорки. Гомер обошелся Кристоферу Нолану в целое состояние. Экранизация поэмы «Одиссея» древнегреческого поэта стала самой высокобюджетной картиной в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер» стоил в 2,5 раза меньше, сообщает «Коммерсант». Режиссер назвал создание «Одиссея» настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и другие известные артисты. В студии был Вениамин Белозеров.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 6 часов и 5 минут, и наш музыкальный эфир продолжается. Среда, 6 мая, вступает в свои права. Я приветствую всех, кто сейчас настроен на волну «Орфея», и кто новый день предпочитает встречать вместе и в сопровождении любимой музыки на удачу и на исполнение всех желаний. Оставайтесь и далее на наших волнах, друзья. Буквально через пару минут нас ждет рубрика «Партитуры жизни» в честь 135-летия со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Пока же с вами слушаем сочинение Рихарда Вагнера, одну из его пьес в альбом «Княгини Меттерних» играет Матиас Киршнерайт.

Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 17. В поисках совершенной оперы. В начале 20 века в России в домашних библиотеках интеллигентных семей обязательно был роман Толстого «Война и мир». Прокофьев прочитал его в 14 лет. Произведение Сергею понравилось, но с оговоркой, что повествование слишком растянуто. Вполне хватило бы двух томов вместо четырех. Книга вновь оказалась в руках композитора в 1935 году. Знакомая певица дала ее почитать во время совместных гастролей. Тогда Сергей Сергеевич признался артистке, что давно мечтает написать оперу на этот сюжет, но откладывает, понимая, насколько это масштабная и длительная работа. Через 6 лет Прокофьев попросит свою молодую возлюбленную Миру почитать ему вслух «Войну и мир». Во время чтения эпизода, описывающего встречу смертельно раненого князя Болконского и Наташи Ростовой, Сергей Сергеевич сказал, что эта сцена станет одной из ключевых в его будущей лирической опере. Через 2 месяца началась Великая Отечественная война, и оперу композитор стал понимать как народно-эпическую драму с хоровым прологом и развернутыми массовыми сценами. Писал быстро, следя за событиями, связанными с обороной Москвы. Когда враг отступил от столицы, заканчивал клавир в уверенности, что «Войну и мир» вскоре поставят в Большом театре. Но там уволили главного дирижера, а другие не взялись перенести на сцену 4-часовое действо. Оперу стали исполнять фрагментарно. Сначала в небольшом зале в сопровождении фортепиано, потом в Малом оперном театре в Ленинграде, затем там же показали целиком, но не разом, а за 2 вечера. Практика не прижилась. Прокофьева попросили сократить партитуру до 1-вечернего варианта. Выбрасывая куски, он продолжал править оставшийся нотный текст. За 2 недели до смерти все еще пытался найти идеальную середину для грандиозной арии Кутузова. Увидеть «Войну и мир» на сцене без купюр Прокофьеву так и не довелось. Впервые все 13 картин оперы были включены в постановку музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко в 1957 году. Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

0: соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Этот день когда-то.
1: Ну что ж, давайте заглянем в наш исторический календарь и посмотрим, чем отметился этот день. 6 мая, 120 лет назад, император Николай II утвердил свод основных государственных законов Российской империи, который стал фундаментальным законодательным актом, который регулировал разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, который состоял из Госсовета и Государственной Думы, ну, фактически прообраз современного государственного устройства. 35 лет назад впервые состоялся формирование знаменитой пилотажной группы «Стрижи». Сегодня от нее не отмечают день рождения. В 93 году авиационная группа была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». Надеемся, что вот уже через 3 дня увидим их на Параде Победы. Что касается музыкального календаря, то в 1918 году в этот день родилась виолончелистка, педагог, доктор искусствоведения, музыкальный общественный деятель Татьяна Алексеевна Гайдамович, наставник многих выдающихся современных музыкантов и камерных музыкальных коллективов, абсолютный гуру в области камерного ансамблевого исполнительства. Также сегодня отмечается день без домашних заданий, ну, это относится ко всем школьникам и студентам, хотя, не знаю, на календаре 6 мая, как можно в эти жаркие дни окончания учебного года обойтись без домашних заданий, честно говоря, не знаю. Ну, а также сегодня Международный день против диеты, так что готовимся к грядущим праздникам. А пока же продолжаем наши музыкальные программы. И сразу следом у нас сейчас Джузеппе Верди, знаменитая Стретта Манрико из оперы «Трубадур». Оркестр «Цинциннати Попс» и дирижирует Эрих Кунцель.

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей. 250-летию Большого театра посвящается.
1: Разделение труппы на драматическую и оперную было весьма условно. Одни и те же артисты играли в спектаклях разного жанра.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
1: Часто солисты, певшие в опере, на следующий вечер играли в драматическом спектакле.
0: Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Классика в режиме реального времени. Глубина эфира. От раритетных записей до премьерных исполнений. Более 2000 оригинальных просветительских программ. Каждый год. Нижний Новгород, Новосибирск, Калининград, Смоленск, Сочи, Пермь, Хабаровск и многие другие. Радио Орфей. Территория классики.
2: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: В Керчи и Симферополе сегодня плюс 17-19, в Феодосии плюс 18, в Липецке 25-27 тепла, в Калининграде до плюс 13, в Хабаровске 17-19 тепла, в Нижнем Новгороде 25-27, кратковремя дожди, в Волгограде 23-25, в Новосибирске 19-21 тепла, в Перми 24-26, в Туле 26-28, в Сочи от 13 до 15 со знаком плюс, в Кургане плюс 24-26, в Смоленске 25-27 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков от 10 до 12, не выше тепла, ночью плюс 2-4. В Москве сегодня местами ожидается кратковременный дождь, возможны гроза, плюс 23-25 в течение дня, ночью температура воздуха от 12 до 14 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Всем желаем любимой погоды.
0: Радио «Орфей».

0: Радио Орфей.
1: В Москве 7 утра. С новостями в студии Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. В преддверии открытия Венецианской биеннале современного искусства, которое стартует 9 мая, в российском павильоне показывают перформанс «Дерево укоренено в небе». В проекте участвуют десятки молодых поэтов, музыкантов и философов из России, стран Южной Америки и Африки, среди которых композитор Алексей Сысоев и вокальный ансамбль «Интрада», а также зарубежные диджеи и художники. До старта выставки российский павильон открыт только для приглашенных гостей, профессионалов, журналистов и деятелей культуры. А после официального открытия биеннале публика сможет увидеть лишь видеоинсталляцию. Запись перформансов на экране. Это первое участие России в биеннале с 2022 года. Показы спектакля Бориса Дьяченко «Белый вальс», приуроченные ко Дню Победы, пройдут на сцене филиала Московского драматического театра имени Пушкина, сообщил ТАСС худрук театра Евгений Писарев. В основе постановки пьеса Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Она рассказывает о трех подростках, которые случайно встретились в блокадном Ленинграде. История охватывает 17 лет их жизни, взросления, поиски себя и преодоления испытаний. Спектакль можно увидеть сегодня и завтра. Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра готовят цикл концертов к 135-летию со дня рождения Прокофьева. Маэстро с коллективом выступят в столичном зале «Заряди» в июне. За три дня музыканты исполнят все симфонии композитора и другие его произведения. Начался прием заявок во вторую летнюю школу Эльдара Абдразакова, которая пройдет в Москве. В нее могут попасть начинающие оперные певцы в возрасте от 18 до 35 лет. В заявке должна быть краткая творческая биография и ссылка на видеозаписи исполнения одного романса и одной арии русских или зарубежных композиторов. По итогам онлайн-прослушивания будут отобраны 10 участников очных мастер-классов. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 7 часов и 5 минут, и мы продолжаем наши музыкальные программы. Приветствую всех, кто нас слушает, кто настроен на волну радио «Орфей» в первых строках в FM-диапазоне от Калининграда и Крыма до Хабаровска. Ну и, конечно же, везде нас можно слушать благодаря нашему мобильному приложению «Радио «Орфей» в любой точке земного шара, где есть интернет. Ну что ж, мы уже активно входим в новый день, с новым днем, как говорится, приходят новые силы и новые мысли, пусть они сегодня для вас реализуются на все-все сто. Конечно, не зацикливайтесь на каких-то прошлых неудачах, и главное — начинать день с позитивных мыслей и ожиданий. Тогда все-все получится, и музыка нам, конечно же, в этом великое подспорье. Через пару минут нас ждет рубрика «Кулисы стиля», ну а пока с вами обращаем наше пристальное внимание меломанов на музыку Николая Андреевича Римского-Корского. Звучит сцена «Цыганки» из «Капри». Притчу на испанские темы для оркестра. Филармоническим оркестром BBC дирижирует Василий Синайский.

0: Радио Орфей. Костюм Сильфиды. Эжен Лами.
1: Это имя сегодня никому не известно. Разве что специалистам по французской живописи и акварели середины XIX века. Эжен Лами. А тем не менее, главным его достижением в истории стали не картины, а эскизы театральных костюмов, точнее костюмов к балету «Сильфида», с которым связано появление балетной пачки. В 1832 году итальянка Мария Тальони впервые вышла на сцену Королевской академии музыки и танцев в Париже в пышной летящей юбке, знаменующей эпоху балетного романтизма, непременным атрибутом которого, кроме костюма, станет танец на пуантах. Итак, романтический нежный наряд в виде колокола, несколько слоев тюля или муслина, посаженных на корсаж, и вот уже рисуется символ возвышенности, поэтического стремления к полету, связи между землей и небом. Конечно, ничто не возникает на пустом месте, и появлению пачки предшествовали легкие полупрозрачные платья эпохи ампир. Даже Тальони отказывалась от тяжелых нарядов, выходя на сцену, и это при том, что танцовщицы еще совсем недавно были обязаны носить кринолины. Вспомним по этому поводу знаменитую Истомину, про которую Пушкин сказал: «Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно». Такую эволюцию гардероба балерин в сторону легкости можно объяснить эволюцией танцевальных приемов. По мере того, как хореография усложнялась, костюм должен был адаптироваться, терять вес, давать исполнительницам большую свободу. Первые пачки были длиной до щиколотки и весьма тонкими. Позже они наберут объем, поднимутся до середины икры. В то время из соображений приличия танцовщицы не поднимали ноги выше линии бедер. В конце XIX века появится так называемая классическая модель, доходящая до колена или даже чуть выше. Благодаря постановкам Мариуса Петипа и влиянию российского театра ее украсит богатый декор. И только в 20 веке с его любовью к минимализму появятся хорошо знакомые нам приплюснутые пачки-тарелки с радиусом около 40 сантиметров, в почете техника, скорость, азарт, а также порой и ирония, поскольку пачка будет уже многим казаться устаревшей. Не случайно современные модельеры, вроде Жан-Поля Готье, предложат сделать балетную юбку квадратной, разрезать, прожечь или соединить с связанным свитером вместо корсажа. Это на сцене. А в быту одновременно появятся игривые прозрачные юбки туту, контрастирующие с тяжелыми ботинками на шнуровке. Современные сильфиды, правда, не всегда в курсе, что носят наряды, придуманные романтиком Эженом Лами. Костюм сильфиды в одноименном балете «Эжен Лами», 1832 год.

0: соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Проверим себя.
1: Ну что ж, прямо сейчас давайте сделаем нашу традиционную разминку для ума. Проверим себя. Я задаю вопрос. Он касается, конечно же, той музыки, которая звучит у нас в эфире. Ну, а ваша задача – дать на него правильный ответ. Можете сами для себя. И я буду рада, если вы сможете прислать ваш вариант ответа на наш мобильный телефон. Плюс 7-916-190-51-51. Итак, внимание, вопрос. Сегодня я загадала произведение великого классика, которая стала в его творчестве последним симфоническим опусом. Ну, а название в честь античного бога сочинению дал английский антрепренер Иоганн Петер Саломон, который когда-то устраивал знаменитые английские гастроли Йозефа Гайдна. Название это сочинение получило за величественный масштаб и грандиозность замысла. Что же это за сочинение и кто его автор? Плюс 7-916-190-51-51.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Проверим себя.
1: Благодарю всех, кто не поленился и прислал свои ответы на наш мобильный телефон. Ну что ж, давайте распутаем этот музыкальный клубок. Было загаданное музыкальное произведение, последний симфонический опус в творчестве великого классика, название которому дал не автор, под которым мы сегодня знаем этот опус, а антрепренер Иоганн Петер Саламон, а название в честь древнего античного бога. Если бы я сразу, загадывая загадку, сказала, что в честь древнеримского верховного божества громовержца, аналога древнегреческому Зевсу, наверное, сразу бы стало все понятно, потому что бы на поверхность сразу бы выплыло имя Юпитер. Это и есть название, негласное название этого сочинения. Именно Юпитером прозывают последнюю 41-ю до-мажорную симфонию Вольфганга Амадея Моцарта за невероятный размах, колоссальность воплощения замысла и совершенно потрясающую композиторскую технику, которую Моцарт применил, создавая данное симфоническое полотно. Прямо сейчас мы с вами слушаем часть, которая венчает, как корона, весь этот симфонический опус. Это совершенно грандиозный финал, в котором переплетаются в едином сочетании 5 разных тем, которые создают эту удивительную стройную архитектонику величественного здания симфонии под названием «Юпитер». Итак, финал 41-й симфонии Моцарта ансамблем «Иль Помодоро» дирижирует Максим Емельянычев.

0: Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Суздаль. Секреты фестиваля.
2: Мы в прошлом году начинали в начале июля, но знающие люди сказали, что вам нужно перенестись на 10 дней вперед.
0: Авторская рубрика Дениса Мацуева.
2: Потому что никогда в жизни с 11 по 19 июля никогда не бывает ни облачка.
0: Секреты фестиваля. Ежедневно на радио Орфей. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: В Крыму сегодня преимущественно без осадков, плюс 17-19, в Липецке 25-27, в Калининграде от 11 до 13 тепла. В Хабаровске плюс 17-19, в Нижнем Новгороде, возможно, гроза, 25-27, в Волгограде от 23 до 25 тепла. В Новосибирске до 21, в Перми 24-26, в Туле до 28. В Сочи сегодня не выше плюс 15, а вот в Кургане 26 градусов, в Смоленске плюс 27. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков от 10 до 12 тепла, а в Москве 23-25, возможно, гроза, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

0: Радио Орфей.
1: Восемь утра в Москве. С новостями в студии Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на первый специальный грантовый конкурс, направленный на поддержку культурных проектов для международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью в Екатеринбурге. Подать заявку можно до конца мая. На конкурс принимаются проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий по 12 тематическим направлениям, основанным на традиционных российских ценностях. Итоги отбора станут известны до конца июля. Российский проект «Дерево укоренено в небе» для Венецианской биеннале современного искусства покажут на Петербургском международном культурном форуме в конце сентября. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Павильон России в Венеции открылся накануне. Серия закрытых музыкальных перформансов проходит в формате предпросмотра для приглашенных гостей, профессионалов, журналистов и деятелей культуры. Затем записанные выступления покажут широкой публике на больших экранах снаружи павильона. 25-й фестиваль современной музыки и искусств «СКИФ» состоится в мае в Петербурге в обновленном Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Смотр впервые пройдет на площадке после масштабной реконструкции, завершившейся в сентябре прошлого года. Программа развернется сразу на трех сценах. Выступят авангардисты из России, Китая, Казахстана и легенды петербургского андеграунда. Среди участников – композитор и писатель Владимир Мартынов и китайский музыкант Хауи Ли. Режиссер Александр Кот намерен отдохнуть от военной тематики и хотел бы снять фильм о писателе, поэте и дипломате Александре Грибоедове. Об этом режиссер заявил ТАСС. У постановщика несколько работ на военную тему, включая фильм «Ангелы Ладоги», вышедший в прокат в апреле. Историческая драма о первых месяцах блокады Ленинграда открывала 48-й Московский международный кинофестиваль. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 8 часов и уже 5 минут, и мы продолжаем наши музыкальные программы. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Ну и, конечно же, я приветствую всех, кто, возможно, только что к нам присоединился, возможно, только что услышал о такой радиостанции, как радио «Орфей». Задержитесь, присмотритесь, прислушайтесь. Возможно, вам и дальше захочется здесь обустроиться и остаться вместе с нами. Так что добро пожаловать. С новым днем, как говорится, приходят новые силы и новые мысли. Успешной вам реализации всех ваших планов на сегодняшний день. Удачи во всех начинаниях. Конечно же, музыка нам будет, несомненно, в этом помогать. Что касается нашей музыкальной программы ближайшего часа, то ближе к его середине встречайте рубрику Дениса Мацуева «Секреты фестиваля». Рубрика, созданная навстречу второму музыкальному фестивалю в Суздале, который состоится уже в июле этого года. Пока же слушаем с вами музыку композитора Александра Леонидовича Клевицкого. Звучит его элегия «Воспоминания» в исполнении Академического большого концертного оркестра имени Силантьева. Дирижирует автор.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Фридрих Шопен. 24 прелюдии.
1: Монастырь в городке Вальдемоса на острове Майорка существует уже больше 600 лет. Но, пожалуй, главное событие в его истории случилось в 1838 году, когда в кельях остановились Фридрих Шопен и Жорж Санд. Тогда самая обсуждаемая парижская пара отправилась в первое большое путешествие. Шопен нуждался в южном климате, он уже был болен туберкулезом. Но трудно вообразить менее сладкий медовый месяц, чем тот, что выпал на долю Жорж Санд и Шопена. Сначала им удалось снять только две неудобные комнаты в таверне. Оконных стекол не было. По местным правилам, жильцы должны были возить их с собой. Шопен жаждал сочинять, но пианино, которое должно было прибыть из Парижа, потерялось в дороге. В начале декабря погода на райском острове резко ухудшилась, а вместе с ней и здоровье Шопена. Проливные дожди и ветер сделали жилище насквозь сырым, и он простудился. Хозяин, ссылаясь на жалобы постояльцев, которые опасались подхватить болезнь от иностранца, выгнал Шопена и Жорж Санд на улицу. Тогда они отправились в картезианский монастырь Вальдемоса. Его просторные кельи сдавались в качестве гостиничных номеров. Шопен занял келью под номером 4 с видом на кладбище. «Я пишу тебе из странного места», — сообщал он другу. «Огромный безлюдный монастырь между скалами и океаном. Келья, похожая на высокую гробницу. Пыльные маленькие окна, ноты Баха и мои каракули». Здоровье Шопена ухудшалось. Были вызваны по очереди 3 доктора, один из которых сказал, что пациент умирает, второй, что он почти умер, а третий, что уже мертв. Шопен весил около 45 килограммов. Он был настолько слаб, что не мог подниматься по лестницам. И, по некоторым свидетельствам, Жорж Санд в прямом смысле слова носила его на руках. Местные жители при встрече с парижской четой опасливо отходили в сторону. Их пугала не только болезнь Шопена, но и экстравагантные манеры Жорж Санд, носивший брюки и куривший сигары. А больше всего аборигенов возмущало то, что пара не состоит в законном браке и при этом живет в монастыре. Но все эти испытания не смогли лишить Шопена жажды сочинять. В монастыре он нашел плохенькое пианино. С его помощью был создан цикл фортепианных миниатюр «24 прелюдии». Мы не знаем, сколько именно прелюдий было написано на острове, но точно известно, что здесь в числе многих других появились беспросветная вторая прелюдия и самая драматичная пятнадцатая. С легкой руки Жорж Санд в путеводителях для наивных туристов эту прелюдию называют «каплями дождя». Но не стоит думать, что Шопен действовал как живописец на пленэре, фиксирующий то, что видит. Почему и под воздействием каких впечатлений рождались те или иные его звуки, не знает никто. Одно можно сказать наверняка – именно музыка превратила неудавшийся отдых в удавшуюся работу. Жорж Санд увековечила путешествие на Южный остров в повести «Зима на Майорке», а Шопен привез после мрачного медового месяца прелюдии, которые до сих пор звучат на разных материках и островах, и в том числе в келье номер 4 монастыря Вальдемоса.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Филармоническим оркестром BBC дирижировал Василий Синайский. Мы с вами слушали фрагмент, первую часть «Альбарадо», то есть утреннюю песню из испанского «Капричо» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Через пару минут рубрика Дениса Мацуева «Секреты фестиваля», а прежде слушаем одну из прелюдий Сергея Васильевича Рахманинова. Играет Николай Луганский.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио Орфей. Футбол, Суздаль и большая музыка.
1: Суздаль для любого новоименца. А новоименцы — это стипендиаты и питомцы, и искорки, и самое главное — киски, как называла нас всех Ивета Николаевна Воронова, которая придумала легендарный фонд «Новые имена». В 89-м году даже невозможно поверить в эти цифры, как вчера это было, 90-й год. Ивета Николаевна приезжает в Иркутск, отбор концерт в местной филармонии. Я рассказывал эту историю много раз, но не могу не упомянуть этот случай, так как он сыграл в моей жизни самую главную роль. У меня был в этот момент самый ответственный футбольный матч в моем дворе. Я являлся старостой двора, капитаном команды, центр-форвард, двор на двор. Фактически, это финал Лиги Чемпионов. Для нас принципиальнейшая история. Финал, двор на двор, разные дворы готовились, тренировались. У нас район был центральный, но в разных дворах жили разные дети из разных слоев населения. Я был старостой двора, и я все перевел в эту тему. Все, как говорят у нас в консерватории, разборки, перенеслись на футбольное поле. Для меня это был принципиальнейший матч. И, как назло, практически в одно и то же время был этот отбор в Иркутской филармонии. И мой папа, легендарный не только для меня человек, композитор, пианист, главный наставник в моей жизни, убедил меня, ну, сходи туда, сыграй филармонию. Я сказал, ну, хорошо, но только после матча, конечно же. Я забил победный гол. Я не люблю хвалить себя, но вот за тот гол мне не стыдно. Папа это все смотрит, естественно, он всегда был со мной, не только на занятиях и в зале, и на концертах, но и на футбольном поле тоже, и на хоккее тоже, соответственно, зимой. И он берет меня за шкирку, и мы идем в филармонию, практически вот взмылены. После этого триумфа я взбегаю на сцену Иркутской филармонии, как сейчас помню, это были две прелюдии Рахманинова и моя собственная джазовая импровизация. Я их сыграл, и Ивета Николаевна подходит после этого отбора. Это киска моя, она так с нами ласково обращалась. «Мы хотим пригласить тебя в Москву». Почему-то я им приглянулся из всех, и я сказал спасибо большое, и ушел отмечать успех с моей командой, не осознав того, что произошло. Произошло то, что я приехал в Москву, я играл на первой программе Юрия Николаева, которая называлась «Утренняя звезда», если кто помнит. Я был вне конкурса, передышка была между певцами и танцорами. Я играл свою собственную импровизацию, которая называлась «Воспоминания о Париже». Случайно проходив мимо ЦМШ, я зашел туда, сыграл экзамен. Валентин Сергеевич Бельченко сказал «Немедленно приезжай в Москву». К чему я веду? Все это сумасшествие началось, и новые имена — это совершенно уникальная возможность, подпитка и помощь для всей нашей команды, моего поколения, и уже несколько после. Это постоянные гастроли, это практика на сцене, это удивительная поддержка и стипендии, конечно же, стажировки, мастер-классы и, конечно же, летняя творческая школа в Суздале, которая происходит с 93-го года.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». «Партитура жизни».
2: 13-летний Сергей оказался дотошным студентом. В специальной тетради записывал допущенные в задачах по гармонии ошибки, причем не только свои, но и одногруппников.
0: Сергей Прокофьев.
2: Сравнивая результаты, стремился быть лучшим по успеваемости.
0: «Партитура жизни» Сергей Прокофьев. Ежедневно на радио «Орфей». Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Фестивальный оркестр «Вербье». Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: В городах Крыма сегодня преимущественно без осадков, от 17 до 19 тепла. В Липецке плюс 25-27, в Калининграде не выше 13, в Хабаровске от 17 до 19 тепла. В Нижнем Новгороде 25-27 тепла, летняя погода, в Волгограде 23-25, в Новосибирске плюс 19-21, а в Перми до 26. В Туле воздух прогреется до плюс 28, в Сочи кратковременные дожди и прохладно, плюс 13-15, в Кургане 24-26, в Смоленске чуть теплее, до 27. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, плюс 10-12, западный ветер до 9 метров в секунду. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дождь и, возможно, гроза, плюс 23-25, ночью от 12 до 14 тепла.
0: Радио «Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Радио Орфей поздравляет.
1: Сегодня день рождения отмечает российский композитор Рашид Фагимович Калимулин. Он выпускник Казанской консерватории, там же закончил ассистентуру, стажировку. Его музыка известна и звучит как в России, так и за ее пределами. Композитор работает в разных жанрах. У него есть и оперы, и симфоническая, и камерная музыка, хоровая музыка, песни. Его почерк — это смена экспериментов с составами и с композиторскими техниками, и при этом всегда очень узнаваемый стиль, такие синтез восточной и западной композиторских музыкальных традиций, конечно же, яркая музыкальная самобытность. Кстати, ровно 25 лет назад, именно по инициативе Рашида Калимулина, в Казани открылся Центр современной музыки Софии Губайдуллиной. Место, где сочинения нынешних авторов звучат наравне с музыкальной классикой. Мы от всей души поздравляем Рашида Фагимовича с днем рождения. Ну, а мы, слушатели благодарные, сейчас внимаем фрагменту симфонических танцев композитора Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика» и дирижер Наталья Базалева.

0: Радио Орфей.
1: В Москве 9 утра. В студии с новостями Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Дополнительный показ оперы Вагнера «Парсифаль» в постановке Мариинского театра состоится через неделю на исторической сцене Большого театра. Спектакль, созданный Тони Палмером в 1997 году, остается единственным сценическим воплощением этого произведения в России. Обновленную версию с успехом показали в Большом театре в конце марта-начале апреля. Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра готовят цикл концертов к 135-летию со дня рождения Прокофьева. Маэстро с коллективом выступят в столичном зале «Зарядье» в июне. За три вечера музыканты исполнят все симфонии Прокофьева и другие его произведения. Музей транспорта Москвы подготовил новый экскурсионный маршрут ко Дню Победы «Метро Героическое». Он объединяет Партизанскую, Семеновскую, Электрозаводскую и еще 5 станций. Посетителям расскажут, как эти объекты стали бомбоубежищами и где под землей размещали библиотеки. Отдельное повествование посвящено художественному оформлению, мозаикам, скульптурам и барельефам. Междисциплинарный проект, посвященный лисам, стартовал в Калининграде. В центре внимания серия граффити с изображением животных. Эти картинки стали узнаваемой частью визуального облика региона. Исследованию персонажа посвящены городской квест, фотовыставка и документальный фильм. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей».
1: В столице 9 часов и 3 минуты, и наши музыкальные программы продолжаются. Сегодня 6 мая. Добро пожаловать к эфиру «Радио Орфей». Если вы, возможно, только что нашли нашу радиостанцию в радиоэфире, милости просим, оставайтесь, задержитесь, полюбите самую прекрасную в мире музыку, которая 24 часа в сутки звучит на наших волнах. Ну а что касается сегодняшнего дня, как говорится, возможности не приходят сами, создают их люди, поэтому успехов вам сегодня во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, в который раз от всей души желаю, чтобы музыка помогала вам в течение дня и создавала, конечно же, хорошее настроение. Что касается ближайшего часа в нашем эфире, то буквально через пару минут нас ждет рубрика «Выбор Петровского». Ну а прежде слушаем с вами сочинение юбиляра текущего года. 135 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, и наш взор истинного меломана обращен сейчас на удивительно красивое анданте с широкой, типичной прокофьевской распевной мелодией, анданте из 7-й финальной симфонии в творчестве композитора. Мы с вами слушаем запись Лондонского симфонического оркестра под управлением Вальтера Веллера.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. Потому что за выбором это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Герои военной галереи.
3: Военная галерея – это потрясающий воспитатель патриотизма, изумительные лица, молодые генералы. Стихотворение Цветаевой не прямо про галерею, но абсолютно идет к галерее. «Вычьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след, очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу, цари на каждом бранном поле и на балу. Вас охраняла длань Господня и сердце матери. Вчера малютки-мальчики, сегодня офицера. Вам всем вершины были малы, и мягок самый черствый хлеб. О, молодые генералы своих судеб». Начнем с самого большого портрета и со стихотворения, которое выбито у нас мрамором. Это полководец Пушкина, разумеется. «У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом, но сверху донизу, во всю длину кругом, свою кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроокий. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудных жен, ни плясок, ни охота. Все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил». Но дальше он написал про Барклая де Толли. «О, вождь несчастливый, сыров был жребий твой, всю жертву ты принес земле тебе чужой, непроницаемый для взгляда черни дикой, в молчании шел ты с мыслью великой, и в имени твоем звук чуждый не взлюбя, своими криками преследуя тебя, народ таинственно спасаемый тобою ругался над твоей священной сединою». И так далее. Это Барклай де Толли, у которого стоят портреты, стоят памятники, но мы знаем историю, что она трагическая. Весь план Наполеона, насколько так я представляю, борьбы с Наполеоном заранее придумал Барклай де Толли. Это все сделано им, и все эти отступления, замания, все этот скифский способ ведения войны подготовлены им. И он его осуществлял. А Кутузов был поставлен потому, что, чтобы сделать войну отечественной, иностранец никак не годился. Вот нужен был свой русский Кутузов. Кутузов это понимал, он блестяще вписался, они, в общем, всю эту партию разыграли. Очень важное стихотворение в смысле того, как оценивают героев, не героев, в какой степени, что нужно все время помнить, что за одними героями стоят другие, они все вместе.
0: «Выбор Петровского». Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

0: Реклама.
1: Радио «Орфей» представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей. Проверим себя.
1: Ну вот так неожиданно в это время. Давайте прямо сейчас и проверим себя. Напомню, кто еще не встречал эту разминку в нашем эфире. Я задаю вопрос, который касается нашего музыкального эфира. Прежде всего связан, конечно же, с той музыкой, которая звучит на наших волнах, а вы на него отвечаете. Можете сами себе и, собственно, порадоваться, что вы все знаете. Ну а если будет желание, можете прислать правильный вариант ответа. И неправильный тоже присылайте, не волнуйтесь. На номер телефона +7 916 190 51 51. Итак, внимание, очень простой вопрос, особенно он адресован, конечно же, всем меломанам и поклонникам радио Орфей. Я загадала прямо сейчас известнейшее оркестровое сочинение, для исполнения которого даже сегодня, в век информационных технологий, требуются обычные свечи. Что это за оркестровое произведение и кто его автор? +7 916 190 51 51.

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио «Орфей». Проверим себя.
1: Ну что ж, всех благодарю за сообщения, которые вот за несколько кратких минут вы успели прислать на наш мобильный телефон. Но я могу только развести руками, сказать браво и признаться в том, что ваши догадки абсолютно верны. Напомню, что было загадано оркестровое произведение, симфоническое произведение, для исполнения которого сегодня современные музыканты, понятно, что у нас есть электрическое освещение и все прочие технологии, но для создания особой аутентичной ауры и сегодня музыканты используют свечи. Дело в том, что когда-то во времена Йозефа Гайдна, сразу скажу, что речь идет о его музыке, понятно, музыканты, которые играли в оркестре, им требовалось дополнительное освещение, для этого использовались обычные свечи. И речь идет о знаменитой прощальной симфонии Йозефа Гайдна, в финале которой, по задумке автора, все артисты оркестра постепенно по группам покидают сцену, при этом тушат свои свечи и намекают на своему покровителю, патрону, что, мол, пора бы уже и честь знать и сменить место жительства. Это знаменитая история, которая связано с моментом создания прощальной 45-й симфонии Йозефа Гайдна. Ну вот еще раз повторю, что сегодня, когда мы попадаем на концерт, зачастую можем увидеть, как музыканты воспроизводят этот тот же самый старинный ритуал исполнения прощальной симфонии Гайдна. И, конечно же, это касается тех музыкантов, которые практикуют исторически информированное исполнительство, как, например, камерный ансамбль «Il Giardino Armonico» под управлением Джованни Антонио. В нашем эфире первая часть из прощальной симфонии Йозефа Гайдна.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. «Радио Орфей» – первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки. С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Подробная информация на сайте orpheusradio.ru. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: В городах Крыма сегодня преимущественно без осадков и до плюс 19, в Липецке 25-27, в Калининграде от 11 до 13 тепла. В Хабаровске плюс 19, в Нижнем Новгороде по-летнему жарко 27, в Волгограде 23-25, в Новосибирске 19-21 и кратковременные дожди. В Перми 24-26, в Туле до 28, в Сочи дожди плюс 13-15. В Кургане сегодня без осадков 24-26, в Смоленске чуть теплее до 27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, переменная облачность, всего лишь 10-12 выше нуля, ночью от 2 до 4. Тепла, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Москве местами возможен кратковременный дождь, а также гроза, плюс 23-25 в течение дня, ночью плюс 12-14, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

0: Соло Ирины Тушенцевой на радио Орфей.
1: Завершается еще один час нашего музыкального эфира. Всем желаю отличного настроения и продолжения этого дня. Кто-то мудрый сказал: не смотрите на часы, делайте то, что они делают. Продолжайте идти вперед. И пусть любимая музыка будет вам путеводной звездой на вашем замечательном пути нынешнего и сегодняшнего дня. Всем исполнения желаний, хорошего настроения. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с музыкой Радио Орфея. Я прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Встретимся ровно в 6:00 по московскому времени. Пока!

0: 10 утра в Москве. Радио «Орфей».
1: В студии с новостями Вениамин Белозеров. Здравствуйте. До окончания приема заявок на всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» осталось 9 дней. Заявочную кампанию продлили до 15 мая, в том числе и для того, чтобы авторы смогли доработать свои произведения. В смотре 8 номинаций, среди них хоровая, балетная и киномузыка. Сочинение отбирает жюри, в составе которого Юрий Башмет, Александр Чайковский и другие выдающиеся деятели культуры. Подробная информация о номинациях и правилах конкурса размещена на его официальном сайте partituraconkurs.ru. Концерт «Память сердца» пройдет сегодня в Московском музее Победы. Выступит камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина. Музыканты исполнят сочинения военных лет, написанные Исааком Дунаевским, Никитой Богословским, Львом Книпером и другими композиторами. Медаль Гёте в области музыки. За этот год вручат 90-летнему композитору Арво Пярту. Награда присуждена за выдающееся влияние на современную музыку. Пярт – первый гражданин Эстонии, который получит эту медаль. Большую часть своих главных произведений композитор создал, когда жил в Германии. Он эмигрировал из Эстонии во времена СССР и прожил в Берлине почти 30 лет. Медаль Гёте за мастера получит его сын Михаэль Пярт. Здание театра у Никитских ворот на Большой Никитской улице в Москве оборудуют новой архитектурно-художественной подсветкой. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, энергетики установят около 300 светодиодных светильников. Акцент сделают на верхнем фасаде, чтобы подчеркнуть архитектурные детали и барельеф. Отдельной подсветкой выделят барельеф. Новое освещение будет выполнено в теплых и нейтральных оттенках белого цвета. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио».

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Бетховенский зал в Большом. Рояль на маленькой эстраде. Большая стоячая лампа под громадным желтым абажуром. Прокофьев играет виртуозно. Музыка нетипично балетная. Но есть замечательные места. Пробуждение города, келья Лоренцо, Гавот, дуэль, да много еще. Было много знакомых: Вильямс, Дмитриев, Мордвинов, Мелик, Пашаев. Так описывает концерт Сергея Прокофьева в Бетховенском зале Большого театра 4 октября 1935 года Елена Булгакова. В тот день Сергей Сергеевич играл музыку из балета «Ромео и Джульетта», а в зале упомянутые мемуаристкой выдающиеся деятели культуры. Сколько незабываемых концертов прошло под сводами Бетховенского зала за его многолетнюю историю. Здесь выступали Рихтер, Гилельс, Ойстрах. Зал назвали Бетховенским по случаю 150-летия великого композитора, широко отмечавшегося в 1920 году. Нарком просвещения Советской России Анатолий Луначарский тогда сказал, что Бетховен нам слишком дорог. Бетховен слишком нужен народной России, стремящейся к коммунизму. А название зала до 1917 года было совсем иным – Большое императорское фойе. По роскоши и нарядности оно ничем не уступало зрительному залу Большого театра. Изящные бронзовые люстры, украшенные тысячами хрустальных подвесок, освещали задрапированные особым царским шелком стены фойе, казавшегося драгоценной шкатулкой. Ткань эту, бесценную и редкую, привезли из Франции. Своим неповторимым оттенком она напоминала цвет раскаленного чугуна. Стены украсили и причудливыми панно с вышитыми на них затейливыми рисунками в стиле Людовика XV. Узоры растительного и архитектурного декора обвивали гербы Российской империи. Таким большое императорское фойе предстала к коронации Николая II в 1896 году. К сожалению, в прошлом веке многие элементы декоративного оформления фойе оказались утрачены. И в том числе императорская символика, которую варварски вырезали из дорогой ткани ножницами. Благодаря кропотливой работе специалистов во время недавней реставрации большое императорское фойе обрело исторический облик.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Праздничный вечер к 25-летию музыкального фестиваля «Вербье». Фестивальный оркестр «Вербье». Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио Орфей. Родом из Суздаля.
1: Легендарный фонд «Новые имена» — это совершенно уникальная возможность, подпитка и помощь для всей нашей команды, моего поколения, уже несколько после. И, конечно же, летняя творческая школа в Суздале, которая происходит с 93-го года. Это наш альма-матер своеобразный. Мы прошли там лабораторию. Каждый год мы приезжали, мы делали там удивительные ансамбли, мы занимались камерной музыкой, мы сами занимались, мы играли в футбол. Вот эта среда, которая подпитывала друг друга, потому что мы собирались вместе таким количеством, там две большие смены в туристическом комплексе, естественно, в этих живых декорациях Суздаля, там было все. Для нас любой приезд в Суздаль — это ностальгия по нашим юношеским временам. И, конечно же, правило хорошего тона было приехать в Суздаль, отдать дань. Многие из моего поколения уже приезжали в качестве педагогов. Все, кто сейчас на слуху, вообще это новые именцы на самом деле. Суздаль для нас — это не просто фестиваль. Это может быть такая вершина уже Эвереста после того, что было там до этого. Мы хотим поведать миру, можно и так сказать, ну и всем, естественно, нашим дорогим слушателям, которые, может быть, не все знают о Суздале, об этом месте и о новых именах. Собственно говоря, все новые имена, они родом оттуда. Все суздальцы, по большому счету. И вот это получилось так. У меня много разных своих проектов. В первую очередь, конечно, Иркутск, это «Звезды на Байкале». Тоже для меня святой фестиваль. Уже 20 раз он прошел. И все наши знаменитые, не только наши коллективы и солисты были там. И в Суздале у нас был мини-фестиваль «Альма-Матер», он шел 2-3 дня, но как-то вот так, знаете, звезды сошлись. Вообще, когда ты делаешь фестиваль, ты не понимаешь, как это. Вот это что-то такое, может быть, сверху раз и пошло. Все настоящие проекты рождаются внезапно. Это я уже точно знаю. Когда ты понимаешь, что надо вот за неделю туда все поместить, и ты начинаешь обзванивать и великим дирижером, великим оркестром, и солистом легендарным, и молодым, потому что наша задача была показать с акцентом на новые имена, естественно, когда мы все вместе, команда новоименцев, уже мэтры, и молодые, они вот вместе, как всегда, собственно говоря, и было, как на больших гала-концертах, на камерных концертах и на джазовых концертах. У нас вот такой водоворот, который нон-стоп происходит в Суздале. Сумасшествие в хорошем смысле слова. Могу сказать, что каждый фестиваль должен быть как изюминка, потому что что такое фестиваль? Фестиваль — это возможность пообщаться друг с другом, потому что мы все живем в самолетах, на чемоданах и в поездах, а здесь хоть и есть небольшое количество времени, когда мы можем спокойно пообщаться после концерта или до концерта.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Партитура жизни.
2: Эйзенштейн снова позвал Прокофьева на съемочную площадку, чтобы сделать трилогию о русском царе Иване Грозном.
0: Сергей Прокофьев.
2: Шел второй год Великой Отечественной войны. Цензоры проверяли не только каждое слово, но и ноту, требуя правдивой музыки.
0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 106,0 FM в Кургане. Только лучшее и всегда актуальное. Для избранных ценителей настоящей классики. Радио «Орфей». Территория классики.
3: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш «Парад». Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В фонде известного русского нотоиздателя Петра Юргенсона хранится редкий документ. Два его листа написаны на специальной гербовой бумаге. Если посмотреть бумагу на свет, мы увидим водяные знаки, изображение двуглавого орла, год 1861 и стоимость 15 копеек. На листах имеется печать с двуглавым орлом. От другой сургучной печати сохранилось лишь изображение католического креста. На такой бумаге писались ценные документы. Тончайшим пером, черными чернилами на немецком языке написан текст свидетельства о рождении. 5 июля 1836 года в 2 часа утра в Ревеле, так раньше назывался Таллин, родился мальчик по имени Петер Йохан. Родители новорожденного, селедочный шкипер или просто рыбак Ганс Юргенсон и его законная супруга Аэта. Восприемниками были домашний служитель Владимир Крайцберг, бочарный мастер Александр Кистнер и вдова другого селедочного шкипера Вильгельмина Софья Теннис. На двух других листах, попроще, без водяных знаков, но тоже с сургучной печатью, написан перевод свидетельства на русский язык. Так начал свой жизненный путь потомок бедных эстонских рыбаков Петр Иванович Юргенсон, ставший крупнейшим русским нотоиздателем. Человек умный, талантливый и энергичный, Юргенсон стал основателем целой династии, успешно продолжающей нотоиздательское дело в России и сегодня. Издательская деятельность Юргенсона была разносторонней. Он выпускал в свет любые музыкальные сочинения, от легких фортепианных пьес и куплетов до объемных, оперных и симфонических партитур. Издательством Юргенсона были впервые опубликованы сотни музыкальных шедевров от Бортнянского и Глинки до Прокофьева и Глиера. Особое место в этом списке занимает Петр Ильич Чайковский. Молодой профессор консерватории, недавно обосновавшийся в Москве, Чайковский вскоре стал близким другом Петра Ивановича. А тот, в свою очередь, страстным поклонником творчества композитора и его постоянным издателем. Будучи целеустремленным и успешным коллекционером, Юргенсон собрал и сохранил творческий архив Чайковского. Авторские рукописи практически всех его сочинений. После 1917 года это богатейшее собрание было национализировано, передано в библиотеку Московской консерватории, а впоследствии украсило фонды Музея музыки. Ценные документы – это важная часть нашей музыкальной культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей. 250-летию Большого театра посвящается.
1: У состоятельных москвичей было принято выкупать ложи на год для своих семей.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
1: Ложу разрешалось обклеивать обоями по своему желанию, покупать туда мебель на свой вкус и цвет.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Радио «Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.
2: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
3: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
2: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».
0: Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула десятая. Дорогие апельсины. Апельсины – неизменный атрибут новогодних праздников. В канун 1922 года музыкальный театр в Чикаго давал премьеру комической оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Дирижировал спектаклем сам автор. Зал оказался неполным, но дружно хохотал, наблюдая, как шут сказочного королевства пытается рассмешить принца ипохондрика. Публика овациями провожала Прокофьева со сцены. К этому успеху композитор шел больше 3 лет с момента своего приезда в Америку. С собой из России привез русский перевод пьесы Карла Готци «Любовь к трем апельсинам», думая написать на этот сюжет оперу. О планах рассказал директору оперной труппы Чикаго Компанини, с которым случайно встретился в Нью-Йорке на одной из музыкальных вечеринок. Компанини пообещал поставить оперу незамедлительно. К началу 1919 года Прокофьев дописал первый акт из 4. Через полгода клавир всего сочинения был готов для оркестровки. А еще через полгода умирает Компанини. Новое руководство театра переносит выход спектакля на неопределенный срок и аннулирует контракт. Прокофьев требует неустойки в размере 10 тысяч долларов. Ему отказывают. Снижает требования почти вдвое. С ответом тянут. Грозится обратиться в суд. Но адвокат отговаривает, мол, тяжба затянется на неопределенный срок. Наконец, через год стороны подписывают контракт на 4 тысячи долларов при условии, что половину из них композитор получит в виде аванса. Прокофьев решил сам дирижировать премьерой, но ему стоило больших усилий уговорить музыкального руководителя постановки пустить его за пульт. В репетиционном зале были постоянные сквозняки, и, боясь простудиться, Прокофьев управлял оркестром в шарфе и шапке, обливаясь потом. Для усиления группы меднодуховых в оркестре не хватало 5 музыкантов. Их предоставили только к премьере. Дирекции театра было выгоднее оплатить им за 1 день, чем за несколько. Затраты на постановку составили более 100 тысяч долларов. Сразу после премьеры 3 апельсинов» труппа в Чикаго разорилась и объявила себя банкротом.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Иоганн Себастьян Бах. Месса Си-минор. Лейпцигский баховский фестиваль. Записи с церкви Святого Фомы. Оркестр и хор Гевандхауса. Дирижер Герберт Блумстедт. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир». Концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». 250-летию Большого театра посвящается.
2: Голодный. И холодной зимой 1919 года в Москве хронически не хватало топлива.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
2: В самом Большом театре зрители сидели в валенках и шубах.
0: Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей открывает новую территорию классики в 6 городах полуострова Крым. Теперь «Радио Орфей» звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь. «Орфей» – ваша новая территория классики.
3: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Весна священная. Николай Рерих.
1: Либретто «Весны священной» Стравинский написал вместе с художником Николаем Рерихом, археологом, путешественником, защитником старины. Картины языческой Руси, которые были задуманы ими для дягилевских сезонов, должны были включать в себя игры и пляски древнего славянского племени, хороводы, обряды поклонения земле. А во второй части также мистическую церемонию величания и принесения в жертву избранницы, невиданный экзотический материал. Идея такой исторической фрески пришла в голову Стравинскому неожиданно, точно видение.
2: Это видение произвело на меня сильное впечатление, и я тотчас рассказал о нем моему приятелю Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язычество,
1: вспоминал позже композитор, сообщая, что идея поработать над темой привела художника в восторг. Так будущий проект населили невиданные прежде персонажи, девицы и парни в лаптях, суровые старцы, юродивые и колдуны. Фантазии авторов им было предписано перемещаться небольшими группами, словно под гипнозом, с упорством повторяя одни и те же движения на фоне рериховских лаконичных пейзажей, волнистых светло-зеленых холмов. И так до тех пор, пока некая сила не унесет их в еще более необъяснимый фанатичный экстаз. Полная противоположность балетной традиции, несомненно. Но Рерих, Стравинский и хореограф Нежинский, это его идея механического движения, прочно стояли на своем, желая показать преклонение человека перед силой земли. Рерих одел девушек в длинные рубахи с узорчатой каймой. У мужчин рубахи были короче, на ногах – полотняные штаны, на голове – остроконечные шапки. Костюмы детально воспроизводили славянскую старину. Авторам казалось это принципиально важным. Но зрителям 1913 года, собравшимся в тепле бархата и позолоты, не было до этой достоверности никакого дела. Про выкрики и свист, адресованный постановщиком «Весны», Рерих позже заявит, что грубое поведение недовольных было намного хуже утонченного примитивизма предков. То есть дико, на взгляд художника, повели себя как раз господа и дамы, которые, ничего не поняв, устроили бедлам. Однако среди зрителей этой исторической премьеры почти случайно оказалась некто Габриэль Шанель, которая, кажется, совсем иначе восприняла увиденное. Очень скоро она подружится с Дягилевым и даже поможет ему финансами восстановить этот спектакль после семилетнего перерыва. По этому поводу, кстати, может возникнуть вопрос: а не в рериховском ли дизайне, среди прочего, кроются истоки дорогой ей идеи элегантности простоты? «Весна священная» – спектакль русских сезонов с костюмами Николая Рериха, 1913 год.
0: Кулисы стиля. Радио «Орфей».

Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики. Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Суздаль. Секреты фестиваля.
2: Это моя любовь. Я не могу ей изменить сейчас. Я нахожусь в таком бурном романе с этой гениальной музыкой. Мы вместе с ней на сцене.
0: Авторская рубрика Дениса Мацуева.
2: Эти романы, без них очень сложно.
0: Секреты фестиваля. Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки, классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики.
3: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш-парад. Давид Тухманов. День победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Иоганн Себастьян Бах. Бранденбургские концерты.
1: Услышав слово «бранденбургские», турист сразу подумает о воротах, а музыкант — о концертах. Бранденбургские концерты гораздо старше ворот. 3 века назад их сочинил композитор, подписавшийся как Жан Себастьян Бах. Бах не был знатоком французского. Он назвал себя Жаном, чтобы понравиться принцу Кристиану Людвигу, маркграфу Бранденбург-Шведскому. 6 концертов для разных составов, сочиненных в разное время, Бах переписал великолепным каллиграфическим почерком и добавил галантное посвящение на французском. Оно красноречиво говорит о положении композитора в то время. Вот маленький отрывок. «Ваше королевское высочество соблаговолило почтить меня повелением прислать вашему высочеству несколько своих сочинений». С сегодняшней точки зрения гения, расшаркивающегося перед принцем, можно пожалеть. Но на самом деле у галантности Баха было второе дно. Фактически он отправлял резюме в виде партитуры. Наверное, самое роскошное резюме в истории музыки. К сожалению, Бах явно переоценил музыкальный вкус работодателя. Тот положил ноты на полку и даже ничего не ответил. После смерти маркграфа рукопись продали за 24 гроша. В пересчете на нынешние деньги это порядка 4000 рублей за все 6 концертов. Честь открытия бранденбургских концертов принадлежит Зигфриду Дену, учителю Михаила Глинки. И только к концу XIX века биограф Баха Филипп Шпитта впервые назвал концерты бранденбургскими. На этом приключения рукописи не закончились. Под конец Второй мировой войны ее эвакуировали из берлинской библиотеки, чтобы перевезти на поезде в безопасное место. В поезд попала бомба, но библиотекарь, скрываясь от бомбежки в лесу, успел спасти ноты, спрятав их под пальто. Любой хороший барочный концерт — это самовыражение инструментов. Как они выражают себя в бранденбургских концертах? Во-первых, здесь царит энергия речи, активной и увлеченной. Во-вторых, энергия танца. Для человека танец и речь — 2 вещи несовместные. Быстро говорить и хорошо танцевать одновременно невозможно. Зато в музыке Баха эти крайности счастливо соединяются. Если вам долго не отвечают на резюме, вспомните, что резюме Баха пролежало без ответа 130 лет. А сейчас любой работодатель музыкального мира отдал бы все за такого сотрудника, как Жан Себастьян Бах.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики. В пределах классики. На радио «Орфей».
2: Сегодня нас ждет встреча с удивительным миром, где слово, звук и вера сплетаются в единую нерушимую нить. Речь пойдет о новой книге Николая Петровича Бурляева. Книга называется «Проверяется злато в кипении». Что же это за книга? Почему ее можно назвать путеводителем по русскому миру? И почему талант, вера, душа проверяются именно в кипении, в самых трудных обстоятельств жизни? Сегодня у нас в гостях поэт, прозаик, культуролог, литературный критик, член Союза писателей России и Творческого союза художников России Елена Крюкова. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо большое, что пришли и нашли время для этой беседы. Благодарим вас.
3: Спасибо вам, и я очень рада быть полезной и русской культуре, и Николаю Петровичу, и радио «Орфей».
2: Давайте начнем с истории вашего знакомства и вашего творческого, скажем так, взаимодействия с Николаем Петровичем. Расскажите о нем, кто он для вас как человек?
3: Знаете, есть определенная нить, золотая нить судьбы. Судьбы сплетаются, люди сходятся или расходятся, но есть предопределенность, и есть, конечно же, любовь, увлечение тем творческим началом, которое присуще тому или иному человеку. Конечно, все мы видели в фильмах, в особенности в фильмах Андрея Арсеньевича Тарковского, Николая Бурляева, когда он был еще юн, совсем юн, и «Иваново детство», и Андрей Рублев, «Страсти по Андрею» были смотрены столько раз, и столько раз я вникала, всматривалась и вслушивалась в эту роль Бориски, глядела на этот колокол, который есть символ. Колокол — это не только колокол вечи, когда созывают всех, и не только военный набат. Колокол — это купол веры, которую Николай Бурляев пронес, видимо, взяв от своего учителя Андрея Тарковского вот этот вектор веры.
2: Давайте начнем про книгу, потому что книга в первую очередь интригует своим названием. «Проверяется злато в кипении», да, скорее это очень многогранное название, которое отсылает нас не только там, к духовной вере, да, но и вообще к человеческой жизни. Вот когда вы прочли эту книгу, с каким ощущением вы закрыли последнюю страницу?
3: Это было чувство глубочайшей благодарности и великой любви не только к автору этой книги, который это пишет, который это написал, создал и выпустил в мир, как белую птицу, но и к совокупности русской литературы, в которой слово «логос» — это очень значимая вещь. Мы, русские писатели, очень свято относимся к слову, и это прерогатива русской культуры в целом. И Николай Петрович следует именно этим путем. А злато, золото — ведь это же такая символика, это торжественная и счастливая символика. Ведь символ золота — «Проверяется злато в кипении». Это и золото, как литье, это и золотом расшитые хоругви над войском, это и злато, золото, золотой горний свет в иконописи, на иконах. На наших русских православных иконах это золотой горний свет. И вот золото, золото, золото, сердце народное. Ведь все это такая метафоры, которые над нами сияют, вот как воистину звездное небо с его золотыми звездами, с его россыпью созвездий. И вот россыпь этих созвездий в книге Николая Бурляева. Тут мы найдем много всего. Это некая энциклопедия русской жизни. И повесть о Сергии Радонежском, и сценарий фильма «Спасатели», и путевые заметки, которые есть в «Травелоге», с одной стороны, а с другой — воспоминания, а с третьей — исповедь. Это очень исповедальная книга. И это тоже русское начало. Никакой русский писатель не живет без исповеди. А Николай Петрович, как вдохновитель, организатор, родитель, если можно так сказать, и куратор Международного славянского форума «Золотой Витязь». Вдумайте, ведь и Витязь тоже, вдумайтесь, он золотой.
2: Золотой.
3: Он золотой. И вот этот золотой хор складывается в некую соборность, на мой взгляд. И эта соборность, она притягивает. Это магнит и искусства, и веры. Жанровость даже отступает на второй план, хотя Николай Бурляев как автор владеет многими жанрами. Мы видим в книге и эссе, эссе-воспоминания, эссе-исследования. Мы видим в книге и

0: тем, которая является в мир как гармоничная музыка. Гармония ведь это космос. Гармония сфер по Пифагору – это одно, а русская гармония сфер – это демество, это храмовое пение, это подкупольное вот это пение. Николай Петрович именно это дает нам познать, вкусить в книге, почувствовать.
1: Елена, а какая из историй вот наиболее откликнулась вам, вызвала, может быть, какую-то особую бурю чувств? Потому что книга же представляет собой такую мозаику нескольких сюжетов, историй. Вот какая из них ближе всего вам?
0: Знаете, даже две. Это, конечно, повесть о Сергии Радонежском. И это книга воспоминаний и заметок, и раздумий над тем, что же этот великий режиссер в искусстве сделал, об Андрее Тарковском. И, конечно, вот это поименование этого текста «Боже, чувствую руку твою, как я ее чувствую». Ведь Николай Петрович ощутил тоже эту Божию руку и ощутил то, что Андрей Арсеньевич ему именно в искусстве кино успел передать, успел открыть. Поэтому я считаю, что Николай Бурляев воистину ученик Андрея Тарковского, и тем дороже это нам, что именно Николай Петрович держит внутри себя и людям отдает вот эту чистоту и высоту.
1: Причем ведь мы здесь говорим не только о профессиональной преемственности, да, это преемственность вообще жизни.
0: Это преемственность, конечно, преемственность искусства, это факел нравственности, который был передан из рук в руки, и это определенный настрой, это сонастрой, это вот то родство душ, которое дает силы жить не только Николаю Бурляеву, но и всем нам, кто читает его книги и прикасается к его работам в кино.
1: А вот здесь интересный момент, потому что для того, чтобы принять, да, это знание определенное, сонастройку, как вы говорите, мы должны тоже быть в определенном состоянии, то есть с открытым сердцем, да, с готовностью это услышать. И вот для тех, кто после нашего разговора вдохновится, чтобы прочитать эту книгу, в каком состоянии должен быть человек? Мне кажется, это тоже важно.
0: Это важно. И дело все в том, что во времена распада, во времена духовного разброда есть другой конец коромысла культуры. И там вот висит эта золотая чаша. И она полна чистой воды. Нам ведь хочется пить чистую воду. И эта ориентация на чистоту – это главное, что в тебе внутри должно родиться, когда ты открываешь такую книгу или подобные книги. И мы забываем все время вот слово «святость», «святой», «священный». Ведь это сакральные вещи, а мы предпочитаем уходить в быт, а не в бытие. А вот эта книга дает нам почувствовать сполна бытие. И потом русское искусство – это именно чувство всегда. Да и искренность, потому что Николай Бурляев, мне кажется, очень искренний человек и в кино, и в литературном труде. Он высказывается так, как судит ему Бог, так, как он чувствует. Ведь и Лев Николаевич Толстой сказал в свое время, и в дневнике его даже это зафиксировано, что главное в искусстве, спросил его секретарь Чертков. И Лев Толстой отвечает: искренность, искренность и еще раз искренность.
1: А как же все-таки соединить, да, этот мир земной, бытовой, с нашими заботами, проблемами, каждодневными делами, да, и вот эту святость, о которой вы говорите, все-таки, наверное, задача как-то попробовать это соединить.
0: А тут нет ничего странного для русского человека, воспитанного, возвращенного в традиции, в традициях. Это-то как раз традиционное для русской культуры всей, на протяжении всех веков, соединение. Вот именно оно утрачивается сейчас, здесь пролегает водораздел. И здесь нужно лечить, залечивать,

0: зализывать эту рану. Здесь нужно сшивать эти разорванные края.
1: С чего и начать?
0: С чего начать? Ну, прежде всего, конечно, все философские учения об этом твердят. С работы над собой, с пути к себе. А путь этот дает, ну, в православной культуре только вера.
1: И здесь интересный момент, который мне тоже бы хотелось отдельно о нем поговорить, о преподобном Сергее Радонежском. Казалось бы, да, это столько времени, столько лет, и для нас сегодня, современных людей, ну, может показаться, что это когда-то было очень давно, это совершенно другое мировоззрение, другая культура, но, тем не менее, он находит сегодня отклик, его история, его жизнь, да, отклик в наших сердцах. Чем это обусловлено, как вы думаете? Почему он близок нам сегодня? Почему он может быть близок тем, кто, допустим, ну, пока не сталкивался, да, с этим, не погружался в эту духовную сферу, но, возможно, вдохновиться сейчас?
0: Вот слушаю сейчас вас и думаю, а что же действительно близкое? А вот это излучение, это свет. Ведь правда, истина, она всегда излучает в пространство-время. Это золотые, опять, лучи света. И если они вдруг коснулись нас, иногда бывает так, что они пронзают даже самого непрошибаемого, самого такого окруженного стеной даже презрения человека. Они являют ему Бога, эти лучи. И дело все в том, что две личности были в русской православной культуре. Родство через века существует, и когда мы сопоставляем жизнь, житие преподобного Сергия Радонежского с житием Серафима Саровского, преподобного Серафима Саровского, мы видим, что они духовные братья, и мы видим этот золотой свет. Ведь Мотовилов, когда общался с преподобным Серафимом, он в своих воспоминаниях зафиксировал этот свет, куда он вошел и коим был ослеплен. И от Сергия Радонежского такие же лучи исходили.
1: То есть мы не можем это, да, как-то конкретно, может быть, даже объяснить, но мы чувствуем это, да?
0: Конечно,
1: сквозь столетия.
0: Конечно, сквозь столетия идет излучение. Ну, правильно в свое время сказал поэт Андрей Вознесенский. Его спросили, чем отличается настоящее произведение искусства от подделки, от копии, от эрзаца. И он сказал, настоящее произведение излучает в пространство.
1: Потрясающе.
0: А копия, она холодная. Она может только отразить свет. Ну, как луна, к примеру, солнечный свет.
1: Елена, скажите, а вот, опять же, возвращаясь к названию, проверяется злато в кипении, это же ведь относится и к бытовым определенным, да, трудностям, проблемам в жизни, да, каким-то ситуациям, которые человек не может преодолеть, но, тем не менее, он должен это сделать, чтобы как-то преобразиться, чтобы встать на путь там, духовного развития. Что может дать эта книга сегодня? Может ли она человеку действительно помочь в трудной ситуации?
0: Конечно, может. А вы посмотрите на вереницу эссе. Они написаны все о современниках, о современниках, о Солоницыне, о кинооператоре Вадиме Юсове, о других людях, которых знает сам Николай Петрович.
1: Реальная история.
0: Реальная история, реальные люди, реальные судьбы. И вдруг все это заканчивается, этот такой свиток, список эссе, эссе о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. И вот здесь мы выходим из области жизни современников на вечную жизнь великого русского поэта. Вот где соотнесение величин, соотнесение масштабов, и когда мы от жизней людей, которые нам знакомы, и лично Николаю Петровичу, вдруг обращаемся к жизни поэта, к жизни, которую он отдал, так же, как и Александр Сергеевич Пушкин, вот за этот золотой свет русской культуры и русской жизни.
1: То есть через призму его истории, его судьбы.
0: Да, через призму его судьбы и, конечно же, и его стихов, и к прозе мы обращаемся не раз на протяжении нашей жизни, к прозе Лермонтова, мы ощущаем эту связь времен. Ведь время — это самая главная категория, с которой художник работает. И Николай Бурляев с ней работает. И Андрей Тарковский с ней работал, и великие наши поэты, художники-живописцы, драматурги, музыканты, они работали, отражая время и забегая даже немного вперед своего времени, ориентируясь на все традиции, на прошлое. Держать в сердце прошлое, полнокровно, ярко и полноценно жить в настоящем и помышлять о будущем. Вот простая программа.
1: И, возможно, здесь даже имеет место быть еще и какие-то вечные ценности, вечные темы, да, которые находятся вне времени.
0: О, да, ведь каждый мечтает, чтобы его произведение жило на свете долго, может быть, даже вечно. Угу. Но это, конечно, такие отголоски гордыни, эти мечтания. Мы должны просто жить и дарить себя другим людям, дарить себя Богу, ориентироваться вот на этот золотой свет свечи, которую держал ту же самую свечу в руках преподобный Сергий.
1: А можно еще такой вопрос? Вот чтобы прийти к такому состоянию, о котором вы говорите, действительно бескорыстно, искренне отдавать, да, себя, вот свои таланты, это золото, о котором мы говорим, другим, да, миру. Должен ли человек при этом пройти некие слои, скажем так, ну, назовем их темными, теневыми, негативными, да, чтобы дойти до этого света? Прожить чувства, например, которые неприятны, да, прожить какие-то трудности. Ведь это не делается просто по щелчку.
0: Разумеется, но ведь и сам Христос Бог был в пустыне, когда он уединился на 40 дней, обуреваем дьяволом, который предлагал ему всевозможные искушения. И
1: то есть это неотъемлемая часть пути?
0: Это часть нашего пути, если уже Бог наш был очень близок к тому, чтобы пронаблюдать это искушение, эту тьму воочию. Но дело-то все в том, что каждый из нас проходит не только искушения, но и грехи. И потом есть возможность покаяния.
1: Угу.
0: И вот эта возможность исповеди, покаяния и причащения святых даров, Господних тайн, это же таинство, которое происходит на литургии всякий раз. Вот это и есть наше искупление, наше счастье, наше благословение. А Николай Петрович, он перед такими аспектами благоговеет. Это все видно и даже слышно в его книге. Я как музыкант эту книгу еще почему-то восприняла.
1: То есть она музыкальная, да?
0: Она очень музыкальная.
1: Елена, и в заключение нашей беседы вопрос о том, как обстоят дела в современной русской литературе, так как вы состоите в издательстве Совета Русской Православной Церкви Российского Союза Профессиональных Литераторов. Как вы оцениваете сегодняшний уровень русской литературы?
0: Дело в том, что удивительное время, странное время. У нас в России целый ряд, целое созвездие превосходных писателей, настоящих художников. Говоря слово «художник», я имею в виду всеобъемлющесть художества как такового.
1: Автор.
0: Автор, угу. Художник. Но они не могут порою выйти к людям, к широкой, к большой публике, потому что их не берет ориентированный на коммерциальность издатель, и они либо сами издают книги свои, либо издают их в электронном виде. Но здесь тоже нужна реклама. Увы, с этим очень сложно. Издаются в мире и у нас в стране ведь тысячи, сотни тысяч и миллионы книг. И вот это судьба. Как сыграет высказывание человека? Мы никогда этого не знаем. Но Фёдор Иванович Тютчев произнес когда-то: нам не дано предугадать. как слово наше отзовет.
1: Но самое главное, таланты есть, есть смысл,
0: конечно,
1: да? Есть миссия,
0: конечно,
1: определенная.
0: Русская
1: литература
0: не умерла, не умирает и не собирается умирать. Собирается жить, идти вперед и нести людям драгоценности сердца.
1: Спасибо огромное вам за эту потрясающую, светлую, вдохновляющую беседу. Я напомню,
0: спасибо,
1: что у нас
0: вам
1: в гостях Елена Крюкова. Благодарю и до новых встреч на радио «Орфей».
0: До новых встреч, дорогие. До новых встреч.
1: И мы вдохновляемся на то, чтобы почитать книгу Николая Петровича Бурляева «Проверяется злато в кипении».
2: В пределах классики. На радио «Орфей». Радио «Орфей». Реклама.
3: Радио «Орфей» представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир». Концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Экспо-музыка.
4: Эскиз декорации, копия Александра Гольденвейзера «Вешние воды» по роману Ивана Тургенева.
2: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказывает об экспонатах коллекции.
4: Опера «Вешние воды» была завершена в 1946 году. Она так и не была поставлена на сцене, но неоднократно исполнялась в концертах.
2: Экспо-музыка. Ежедневно на радио «Орфей». Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чичилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
5: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
6: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
5: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».

Радио «Орфей». Территория классики.

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. Потому что за выбором это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Генерал Милорадович.
3: Генерал Милорадович, великая фигура, главный военный начальник Петербурга во времена декабрьского восстания. Он вышел на площадь с тем, чтобы уговаривать войска. Он играл важную роль политическую. Он герой, понятно, 12-го года, разумеется, поэтому в галерее. И он был ранен и убит. Мундир Милорадовича хранится в Эрмитаже. У нас вот есть такой набор реликвий, которых многие поеживаются, а многие не любят их выставлять. Я считаю, что очень важно. У нас вот в церкви лежат такие детские рубашки великих княжон. Но время от времени в церкви выставляется мундир Александра II, тот самый мундир, в котором он погиб. Мундир лейб-гвардии саперного батальона. Он весь такой разорванный. У нас есть рубашка с кровью Николая II. Но эта кровь использовалась еще для идентификации останков, потому что там есть ДНК. Вот такие тоже разные вещи есть в Эрмитаже. Они тоже приходят и живут. Мундир Милорадович. Там есть отверстие от пули, там есть отверстие от штыка. И вот это тоже будет на выставке. И вот тут эти церковь умеет выставлять такие вещи. В музее всегда внутренне есть такие сомнения. Вот надо ли... Я считаю, что абсолютно надо, и можно ярче. Михаил Милорадович – военный генерал-губернатор Петербурга, но он еще и был серб происхождения. И это, значит, понятно, сербы помнят, да и мы помним, может быть, больше, чем сербы. Сербам напоминаем. Мы делали церемонию около портрета, он висит там хорошо, почти близко от императора. В галерее приезжал президент Сербии, сказать, участвовал в этой церемонии. Очень много сербов служило вообще за пределами Сербии и довольно хорошо себя проявили. Поэтому у них есть герои, которых можно собрать со стороны, добавить тем, которые есть на месте. И он был не один. Было еще несколько генералов. Мы в ближайшее время будем вручать торжественно в Белграде музею изготовленные в Эрмитаже копии 6 сербских генералов, портретов, которые находятся в военной галерее Зимнего дворца.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Свидетельство о рождении.
2: Кейдж называл 4.33 своим главным творением. И оказался прав.
0: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки.
2: Пьесу часто называют беззвучной, но замысел был противоположным. Это притча о невозможности тишины.
0: Ежедневно на Радио Орфей.
3: Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.
4: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Труппа первых десятилетий существования Большого театра была весьма разношерстной, что определялось довольно пестрым репертуаром. Он складывался не только из опер и балетов, но и драматических постановок, нередко носящих развлекательный характер. Часто шли комические оперы, названия которых говорят сами за себя: «Любовная почта», «Мнимый невидимка», «Казак-стихотворец». Показывали и дивертисменты, наполненные музыкой, танцами, песнями. Да взять хотя бы первый спектакль, которым открывался Петровский театр в 1780 году. Это была музыкальная постановка, первое отделение которой составлял спектакль на музыку молодого еще композитора Евстигнея Фомина «Странники». Автором текста выступил драматург Александр Облесимов. Интересен жанр «Странников». Это не опера или балет, а диалог. Так значится на дошедшем до нашего времени либретто. А вот и роли для актеров Петровского театра: Аполлон, Меркурий, Момус, Сатир и муза Талия. Аполлон появлялся в прологе, выезжая на сцену в колеснице на фоне горы Парнас, с лежащей у ее подножия Москвой. Разделение труппы на драматическую и оперную было весьма условно, ибо одни и те же артисты играли в спектаклях разного жанра. Часто солисты, певшие в опере, на следующий вечер играли в драматическом спектакле. Были и свои звезды, например, актер Василий Померанцев, получавший так называемый «старший оклад» 2000 рублей. Его амплуа – это благородные персонажи, как правило, отцы семейства в драмах и комедиях. Оригинальная мимика, высокий артистизм, неподражаемая интонация Померанцева – у него был как бы дрожащий голос, обеспечивали любому спектаклю с его участием постоянный успех. Играли в Петровском театре актеры Волков, Лапин, Ожогин, Плавильщиков. Одним из самых модных актеров был Сила Сундунов, первый русский комик. Он с завидным успехом исполнял роли во французских комедиях, где главным героем становится шельмоватый слуга при незадачливом хозяине. Про Сундунова говорили, что, разговаривая с кем-либо, он видел собеседника насквозь, чтобы затем изобразить его на сцене. И все же в народной памяти Сила Сундунов остался как хозяин самой известной московской бани – Сундуновской.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 104,3 FM в Смоленске. Для избранных ценителей настоящей классики. Только лучшее и всегда актуальное. Радио Орфей. Территория классики. Сегодня в эфире Радио Орфей только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио Орфей. Территория классики.

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей. Кулисы стиля.
1: Чтобы выполнить задание хореографа, модельер придумал дивное платье-хитон с розовой юбкой из длинных полос лепестков, пока еще живых, но опущенных вниз, словно увядающих на глазах.
0: Высокая мода на большой сцене.
1: Это и есть уходящая красота.
0: Кулисы стиля. Ежедневно на Радио Орфей. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш «Парад». Давид Тухманов. «День Победы». Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Радио «Орфей». Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки. С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Подробная информация на сайте orpheusradio.ru.

Радио Орфей. Территория классики.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: Гравюра художника Алексея Мищенко из музейной коллекции изображает известное москвичам здание в Камергерском переулке. В доме 5/7 жил выдающийся оперный певец Леонид Собинов. Сегодня здание можно узнать по расположенному здесь дому педагогической книги. В нескольких шагах от дома артиста располагались знаменитые театральные здания. Например, Московский художественный театр, который Собинов часто посещал. В знак признания заслуг коллектива и в связи с 25-летним со дня основания в 1923 году Камергерский переулок переименовали проезд художественного театра. Буквально в 5 минутах ходьбы находится Большой театр, где великий тенор спел 35 оперных партий. А на соседней Пушкинской улице ныне ей вернули старинное название Большая Дмитровка. В 1918 году получила помещение оперная студия Константина Станиславского. В ней Собинов некоторое время работал заместителем директора по художественной части. О гостеприимстве артиста ходили легенды. Говорили, Собиновский дом – дом открытых дверей. Любой человек, независимо от социального положения, мог стать гостем солиста Большого театра. Певец никогда не садился за стол один, число гостей доходило до 30-40. Если посетитель являлся по служебному вопросу, его тут же приглашали к столу и щедро угощали. Далеко не всех хозяин знал в лицо и иногда за обедом спрашивал у супруги: «Скажи, а кто вон тот с усами, что сидит с краю?» Гостей окружала всегда дружеская атмосфера и уютная обстановка. Большой угловой диван, богатые коллекции живописи и скульптуры, фотопортреты певца в разных партиях, рояль, который помогал выбирать сам Сергей Рахманинов. Леонид Собинов был душой компании. У него бывали люди искусства и науки, адвокаты и врачи, артисты и студенты. Часто заходил друг Собинова, выдающийся драматический актер Василий Качалов. И на глазах у изумленных гостей два артиста импровизировали, состязались в своем искусстве. Дом Собинова был центром музыкальной жизни Москвы. В поисках поддержки к нему обращались начинающие певцы, нередко приезжавшие издалека. Народный артист никому не отказывал. Занятия проходили у него на квартире и нередко затягивались до поздней ночи. А когда Леонид Собинов после спектакля возвращался в свою квартиру в проезде художественного театра, на него оборачивалась вся улица. Вон, Собинов пошел. Леонид Витальевич. В ответ на приветствие незнакомых поклонников великий артист почтительно снимал шляпу. Ценные произведения изобразительного искусства – это важная часть нашей истории и культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фирком» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. «Радио Орфей» – территория классики. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Всегда с вами.
2: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом». Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 12. Домашний очаг. В Париже жилье дорогое. Обосновавшийся в столице Франции в 1924 году Прокофьев часто менял адреса, предпочитая арендовать апартаменты поближе к центру. По улочкам Парижа любил гулять, совмещая променады с походами в кинотеатры. Однажды в одном из фильмов увидел поле колосящейся ржи и вспомнил детство, проведенное в небольшом селе на Украине. Родившуюся в голове пасторальную тему потом использовал в балете «На Днепре», показанном в Гранд-Опера в 1932 году. Самый лирический на тот момент балет Прокофьева успеха не снискал, но стал прелюдией к его следующей работе в этом жанре, спектаклю «Ромео и Джульетта», заказанном ему Большим театром. К сочинению композитор приступил, приняв решение поселиться вместе с семьей в Москве. Еще до переезда стал подыскивать квартиру в пределах Садового кольца. Записался в возводимый кооператив советский композитор на улице Чаянова, но ждать несколько лет сдачи дома не захотел. Решил встать в очередь на жилплощадь в строящемся доме Большого театра в Брюсовом переулке недалеко от Тверской. В списки его не внесли. Отправил руководству труппы письмо с просьбой выделить ему отдельное жилье, так как в гостинице работать невозможно из-за постоянного шума соседей. Не ответили. Переадресовал обращение в Моссовет. Там распорядились выписать Прокофьеву ордер на четырехкомнатную квартиру на земляном валу рядом с Курским вокзалом. В нее въехал летом 1936 года. По этому адресу композитор прожил около 5 лет. А потом ушел из семьи и переехал в гостиницу, чтобы воссоединиться со своей молодой гражданской женой. С началом Великой Отечественной войны отправился в эвакуацию. Вернувшись в Москву, получил квартиру на Можайском шоссе. В ней не прижился, считая район задворками, и поселился в коммуналке в Камергерском переулке неподалеку от Кремля у отца второй супруги, где и прожил последние 6 лет жизни. Теперь там музей-квартира композитора.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Юрия Абрамовича Башмета. Но, на мой взгляд, формат настоящего open-air фестиваля в таком масштабе, я не люблю хвалиться, но так совпало, что вот эти декорации, которые живые и в Спасо-Ефимовом монастыре, и в Кремле, в Заряде, это площадка для камерных концертов, это, само собой, какое-то абсолютное чудо. Когда ты вот в этом всем живом, в этой истории, в этих традициях, в окружении немыслимого количества уникальных храмов, ты находишься в какой-то сказке определенной. Потому что это притяжение, безусловно. Мы понимаем, что на этот фестиваль приезжают уже сейчас, понятно, со всей нашей страны и из-за рубежа. Специально планируют свой отпуск, чтобы попасть как на Золотое кольцо, так и именно в Суздаль. Суздаль для нас — это не просто фестиваль. Собственно говоря, все новые имена, они родом оттуда. Все суздальцы. Новоименцы — это же как каста, как национальность своя. Новоименцы, новоименцы видят издалека. Если вы видите русское имя музыканта на афише любого зала мира, вот моего поколения и младше, ну это 100% выходец из новых имен. И если есть какие-то исключения, то они единичные. Если мы говорим о больших карьерах мировых, это новоименцы. А тут мы все вместе и ностальгия, и какие-то романтические воспоминания. И, конечно же, творческий процесс, который царил. Мы бежали репетировать, мы сами придумывали разные составы, трио, квартеты. И джаз, который там тоже появился. Кто там преподавал? Это Шафран, Шаховская, Гелизарова, Гайдамович, Костельский, Тесецкий, если посмотреть, вот просто кто там ходил, и мы с ними общались. Даниил Шафран, это один из самых гениальных виолончелистов 20 века. Просто спокойно приезжал в эту школу, преподавал для того же там Бори Андрианова, Борислава Струлева. И, ну да, новоименцы — это мощь и сила, и любовь. Любовь, и не обижай, и помогай. Это вообще завет сибиряков, но новоименцам это тоже передалось. Конечно, это все очень и очень непросто. Организовать что-то новое, а open air — это вообще другая специфика, это другой подход к озвучке того, что происходит на сцене, и многое, многое другое. Так что я могу об этом говорить бесконечно.
1: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Кулисы стиля.
2: Хокни представит зрителю полностью расчерченные в клетку декорации и костюмы.
0: Высокая мода на большой сцене.
2: Который, с одной стороны, имитирует штрихованную поверхность старинной гравюры, а с другой напоминают страницы разлинованной школьной тетради, где клетчатая сетка накладывается на все.
0: Кулисы стиля. Ежедневно на радио «Орфей». Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
3: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
4: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
3: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». В воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Кармен. Кристиан Лакруа.
1: Каким только образом не пытались представить события оперы «Кармен» за все время ее триумфального шествия по сценам мира. И перенося действия в современную Испанию, и создавая антиобраз «гламурный Кармен», или, как у Чернякова, затевая ролевую игру в реабилитационном центре для душевнобольных. На родине композитора во Франции, в преддверии 150-летия премьеры произведения Бизе, решили вернуться к истокам и восстановить исторический образец, вручив сценографию и костюмы кутюрье Кристиану Лакруа. Осуществить аутентичную реконструкцию решено было, правда, не в опера «Комик», а в Руане, но это не имеет большого значения, так как намерения были серьезными, а в способностях мастера не сомневался никто. За основу реконструкции было взято 5 цветных гравюр, запечатлевших премьерные представления в деталях, а также рисунки эпохи, позволяющие воссоздать недостающие атрибуты. Так Лакруа одел главную героиню очень по-испански в белую юбку, расшитый позументами жакет болеро и черную кружевную мантилью, спускающуюся с головного гребня на плечи. Дон Хозе предстает в красном жилете и рубахе, перехваченной широким кушаком фаху, за которым легко прятать нож на ваху. В таком виде оба героя прекрасно заметны даже в ярких массовых сценах, охватывающих всю площадку. Изначально костюмы к спектаклю придумал ныне забытый художник Жорж Клерен, портретист Сара Бернар, весьма вольно интерпретировавший материал. Авторы не ставили задачи сохранить верность литературной основе, свидетельствует сегодня Лакруа. Они жили в свою эпоху. Так было принято в XIX веке. Поэтому теперь, в целях более полной достоверности, сам реконструктор предпочел перепроверить некоторые детали по источникам, точнее передающим среду, описанную Мериме, прежде всего по гравюрам Гойи. Остается вопрос, нужна ли сегодняшнему зрителю такая тщательная работа? Может ли тронуть кого-либо спектакль, сделанный по лекалам позапрошлого века? Лакруа считает, что если он несет праздник, то да. Поэтому, например, многими зрителями аутентичное шоу было оценено как противовес нынешней сценографической скудости, магическое путешествие в прошлые времена. Конечно, многое из восстановленного рискует остаться неоцененным. Подобные реконструкции хороши уже тем, что позволяют говорить о себе не менее, чем новые дизайнерские находки того же Лакруа. «Кармен. Реконструкция премьеры. Костюмы Кристиана Лакруа. 2023 год».
0: Кулисы стиля. Радио «Орфей».

Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

0: Радио Орфей.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Реклама. Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио Орфей. Территория классики. Радио Орфей. Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение. С семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки. С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш «Парад». Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Бах Гуно. Аве Мария.
1: Грандиозный цикл под названием «Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха начинается с прелюдии до мажор. Благодаря красоте, благородству и простоте она стала не только символом всего цикла, но и крайне популярной пьесой. Любил наигрывать ее и молодой французский композитор Шарль Гуно. В 1852 году он часто заходил в гости к своей возлюбленной и будущей супруге Анне Циммерман. Анна была дочерью профессора Парижской консерватории, пианиста Пьер-Жозефа Циммермана. Однажды, развлекая себя и будущего тестя, Гуно стал импровизировать и добавил к прелюдии Баха мелодию. Она так понравилась Циммерману, что тот попросил Гуно сыграть ее еще раз, взял перо и перенес ее на бумагу. Неожиданное сотрудничество Баха и Гуно, немца и француза, завершителя эпохи барокко и родоначальника лирической оперы, породило на свет уникальный артефакт. Ведь прелюдия Баха самодостаточна, она полностью завершена автором и не нуждается ни в каких добавках. Но когда начинает звучать мелодия Гуно, баховская прелюдия покорно превращается в аккомпанемент. Она ничего не теряет в своей красоте, но отходит на второй план, уступая место песне совсем другой эпохи. Созданные в разных стилях, две эти музыки таинственным образом не только уживаются, но сливаются в полной гармонии. Предприимчивый тесть Гуно переложил прелюдию Баха с новой мелодией для скрипки или виолончели в сопровождении фортепиано и гармоники. Пьесу решили назвать «Размышления над прелюдией Баха до мажор». И, конечно, Гуно великодушно посвятил ее Циммерману. Она быстро стала популярной, виртуозы исполняли ее на бис, а издатели, жаждавшие заработать на нечаянной импровизации Гуно как можно больше, выпускали всевозможные переложения и транскрипции. Через некоторое время Гуно приспособил свою мелодию для пения, положил ее на стихотворение из «Книги жизни» Альфонсо де Ламартино. Как ни странно, мелодия идеально подошла под диапазон и возможности человеческого голоса. Хотя, импровизируя на фортепиано, Гуно едва ли об этом задумывался. Скорее всего, сработали навыки оперного композитора. Спустя несколько лет мелодия обрела свой окончательный текст — строки католической молитвы «Аве Мария». Авторство этой светлой идеи историки приписывают разным людям — и тому же Циммерману, и даже мачехе очередной возлюбленной Гуно. По второй версии, композитор отправил юной ученице мелодию с текстом Ламартино в качестве подарка. Но ее мачеха перехватила письмо и вернула его Гуно, заменив стихи Ламартино на «Аве Марию». Таким образом, набожная женщина якобы намекнула отправителю, что ему стоит быть посдержаннее, чаще обращать взор к Пречистой Деве. Так или иначе, в одном и том же 1859 году на свет появились два самых популярных произведения Гуно — масштабная опера «Фауст» и крошечная ария «Аве Мария». Над первой он работал много лет, над второй — пару минут. Наигрывая на рояле, Гуно не мог и подумать, что из-под его пальцев выходит будущая религиозная композиция, которая станет почти что обязательной на католических свадьбах и похоронах.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Концерт к 200-летию со дня рождения чешского композитора Бедржиха Сметаны. Чешский филармонический оркестр. Дирижер Якуб Груша. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Радио «Орфей». Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 98,5 FM в Севастополе. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.
2: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
3: Где август ливнями подрастали братья с простой фамилией.
2: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». Воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».

0: Выбор Петровского.
1: Выбор директора. Но это не выбор того, что любит директор. То, что мы называем выбором, это те вещи, на которые хочется, чтобы люди обратили внимание, для того, чтобы понять, что такое Эрмитаж.
0: Авторская рубрика директора Государственного Эрмитажа.
2: Прекрасные махи Франциска Гойи.
3: Махи Гойи. Они были у нас в гостях. Это была потрясающая история. Это все на переломе эпох. Еще во времена моего батюшки, в советское время, мы давали в Испанию замечательные картины. Ну, опять те же Рафаэль и Леонардо. За это нам обещали двух мах Гойи. Ну, самое лучшее, что с точки зрения русского человека есть в Испании. Но обещали, они все помнят в Прадо, что обещали. Уже пришло наше время, постсоветское. Я там приезжаю в Прадо, мягко говорю, так, ребята, где записано? Говорит, да, записано. Но вот тут все противятся. Совет Прадо, попечитель, общественность. Как? Не, мы, наверное, не дадим, опасно, вы, Россия. И, значит, мы находим такой способ. Тут же приезжают без конца журналисты. Да, это время, Россия бедная и несчастная, приезжают все посмотреть, какие мы бедные и несчастные. Мы им рассказываем, какие у нас есть проблемы. И среди проблем у нас вовсе не холод и голод, а что вот нам обещали мах Гойи и не дают. И, значит, один журналист упомянул, второй журналист упомянул. И начались вопросы в Испании. Правда, а что это вы так, как насчет чести? Начинается дискуссия, как уже можно в Россию, там бандиты. А тут как раз очень хорошая история. Паня же там, баски, каталонцы, вообще, что творится. Я где-то сказал журналисту, говорю, честно говоря, я не понимаю аргументов. Бомбы на улицах Мадрида взрываются значительно чаще, чем на улицах Петербурга, где они не взрываются. Кончилось тем, что они все-таки дали и приехали. Две махи висели у нас. И на самом деле это был прекрасный пример верности слову и музейного сотрудничества. И это было так, начало моего директорства. Это была целая история, которая многому научила.
0: Выбор Петровского. Авторская рубрика директора Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского.

Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии. ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Кулисы стиля. Дягилев хочет чего-то нового, неожиданного, обращаясь к окружающим его художникам и артистам с заданием «Удиви меня».
0: Высокая мода на большой сцене.
1: Из этого «Удиви» родится балет «Парад» с музыкой Эрика Сати, для оформления которого будет привлечен неутомимый Пикассо.
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 99,3 FM в Сочи. Только лучшее и всегда актуальное. Для избранных ценителей настоящей классики. Радио «Орфей». Территория классики.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Трудно поверить, что когда-то на месте театральной площади было обыкновенное болото. Собственно говоря, и площади-то никакой не было. Антрепренеры Петр Урусов и Майкл Медекс не располагали значительными финансовыми средствами, чтобы приобрести участок земли для строительства первого в Москве стационарного театра в более престижном районе. Поиски места для нового здания привели компаньонов в самое начало улицы Петровка. Открывшуюся им картину живописной не назовешь. Топь, грязь, да и не глинка рядом. Недаром в словаре Владимира Даля указано, что не глинок – это болотистое место с ключами. А напротив, за рекой, у Китайгородской стены еще и городская свалка, а у Воскресенских ворот стояли водяные мельницы. О престиже места говорить не приходилось. В Купчей от 1777 года читаем. Декабря 16-го дня лейб-гвардии конного полку ротмистр князь Иван княж Иванов, сын Лобанов Ростовский, продал губернскому прокурору князь Петру княж Васильеву сыну Урусову и англичанину Михаиле Егорову сыну Медексу двор в Белом городе в приходе церкви Спаса Преображения Господня, что в копиях. По правую сторону – улица Петровка, по левую сторону – двор отставного майора князь Ильи Борисова Туркестанова, да вышеописанная церковь и при ней земля церковная и дворы той же церкви причетников, да проезд к церкви, а позади – переулок проезжий, за 7750 рублей. По тем временам сумма не ахти какая большая. За эти деньги можно было купить сотню крепостных крестьян, причем оптом. Это было бы куда более выгодным вложением капитала. Но ничего не поделаешь. Условия, полученные антрепренерами государственной привилегии, требовали, чтобы театр московский имел свое собственное здание. А без покупки земли данное условие было невыполнимо. Но именно постройка в 1780 году нового театра и преобразила здешние места, а окончательно театральная площадь приобрела знакомый нам по литографиям вид уже после 1812 года. И как тут не согласиться со словами грибоедовского персонажа: «Пожар способствовал ей много к украшению».
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шахерезада». Концерт открытия фестиваля «Вербье». Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru. Сегодня в эфире радио «Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Повара, водители, режиссеры. Невидимые герои фестиваля.
1: Невидимые герои, они очень важны. Я всегда об этом говорю на любом фестивале. Да, мы видим тех героев, которые выходят на сцену, которым достается самая главная часть триумфа, но мы же понимаем, что все это лепится, складывается из административной команды, от тех, кто заказывает билеты, тех, кто бронирует жилье, тех, кто строит сцену, тех, кто делает звук, потому что звук — это самое главное. Если все правильно получается, то успех придет. Звук — тот, который доносит до зрителей в первую очередь, что слышит сам музыкант на сцене. Все равно ты понимаешь, что это не концертный зал. Конечно же, видеотрансляции, интернет-трансляции и то, что происходит на экранах, которые находятся рядом со сценой, это совершенно отдельный спектакль. Этим занимается команда Московской филармонии во главе с Еленой Шапсис, совершенно удивительным, гениальным профессионалом нашего времени. Подать классическую музыку в таком виде, в каком это делает Московская филармония, это, на мой взгляд, совершенно уникальный отдельный жанр. Open Air — это же 5-7 тысяч человек на каждом концерте. Там далеко все-таки огромные эти пространства. И то, что происходит на сцене, мы видим на экране. И она этим занимается в прямом эфире. Это не просто знать хорошо партитуру, кто когда вступает, и правильно переключить кнопку. Это как бы действо, это отдельный жанр. Она понимает, что она внутри этих сюжетов. Как правильно это подать вот так, без монтажа, а здесь и сейчас, это один из самых главных героев этого фестиваля, эта команда. Без этого тогда не будет ничего. Понятно, что гениальные декорации, но без звука и вот без этой подачи не будет такого эффекта. Водители, не забываем, да, которые привозят этих людей. А уж что говорить о поварах, которые кормят несколько оркестров. Это госоркестр Татарстана, это Российский национальный молодежный симфонический оркестр, это Страдивари, оркестр Мариинского театра и огромное количество солистов, которых нужно всех расселить. Все равно это очень сложно, разместить большое количество человек, чтобы все были в счастье, чтобы все репетиционные процессы, это же надо заранее все предугадать. Кто когда приезжает, когда начинается репетиция, когда у них начинаются репетиции камерной музыки. Саундчек. Саундчек — это тоже отдельный жанр. Мы должны все простроить, чтобы всем было комфортно, как на сцене, так и в этом open-air зрительном зале. Я люблю эту рутину, я люблю эту кухню, я люблю свою команду, я люблю всех наших людей, соратников, которые понимают, что они участники чего-то. Вот мы вместе.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: слушайте в эфире радио «Орфей». Кулисы стиля.
1: В момент наибольшего напряжения под размеренные удары и скрежет музыки Тома Вильямса танцовщики доводят себя до некоего предела, затевая подсознательные импровизации, особый хореографический транс.
0: Высокая мода на большой сцене.
1: Естественно, для этого упражнения костюмы следовало делать не только авангардистскими, но также обеспечить им максимальную эластичность.
0: Кулисы стиля. Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
2: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
0: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: Коллекция музея музыки хранится три бандонеона немецкого производства первой трети 20 века. Первый из них, изготовленный фирмой «Ланге», поступил из Московской государственной консерватории в середине 30-х годов. Два других инструмента пришли от частных лиц в 70-е и 80-е годы. Один из них демонстрируется в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира». Бандонеон – язычковый музыкальный инструмент из семейства ручных гармоник. Его устройство похоже на баян, гармонику или аккордеон. Создал бандонеон на основе немецкой концертины в 40-х годах мастер Генрих Банд. Отсюда и название инструмента. Мастер придал ему квадратную форму. Главная отличительная черта бандонеона в том, что играть приходится попеременно то правой, то левой рукой. Поначалу бандонеон применяли для исполнения духовной музыки в лютеранских церквях Германии. В дальнейшем он стал использоваться в домашнем музицировании, в ансамблях и оркестрах. В конце 19 века бандонеоны были завезены в Аргентину. И в начале 20 века широко распространились не только в Аргентине, но и в Уругвае, и Бразилии. А в самой Аргентине бандонеон стал национальным инструментом. Он вошел в состав танго-оркестров и стал очень популярным из-за своего драматичного и грустного звучания. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго приобрела то пронзительно щемящее звучание, которое привлекает к ней миллионы поклонников и сегодня. Для бандонеона создал свои лучшие произведения выдающийся аргентинский композитор и исполнитель второй половины 20-го столетия 20 века Астор Пьяццолла. Его сочинения очень обогатили музыку танго, соединив его с элементами джаза и классической музыки. Пьяццолла стал родоначальником стиля, получившего название «танго нуэво», то есть «новое танго». Во многом благодаря усилиям Пьяццоллы и его последователей бандонеон сегодня популярен во всем мире. Уникальные инструменты – это живая история музыки.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Сегодня в эфире «Радио Орфей» только музыка и рубрики. Мы стараемся улучшить качество звучания и до полуночи по Москве ведем профилактические работы. Радио «Орфей». Территория классики.

Радио «Орфей». Территория классики.

0: Слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Свидетельство о рождении.
2: Времена года Чайковского. Сегодня название кажется естественным и привычным, хотя, строго говоря, оно не точное.
1: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
2: Ведь Чайковского интересовали не столько четыре времени года, сколько своеобразие 12 месяцев.
1: Ежедневно на радио «Орфей». Радио «Орфей».
0: Первая
1: и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
0: в которую входит мобильное приложение
1: с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
0: Видеоплатформа классической музыки
1: с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
0: Социальные сети.
1: ВКонтакте.
0: Одноклассники.
1: Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это
0: организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей».
1: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.

Яркими красками открывается ночь в столице, наступили новые сутки. Прозвучала музыка Игоря Стравинского, русский танец из балета «Петрушка» исполнил оркестр Парижа под управлением молодого маэстро Клауса Мякеля. Вы слушаете радио «Орфей», у микрофона в студии Александра Нагорнова. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже наступило утро, так что нашим слушателям в Хабаровске желаю продуктивного начала этого дня, успешного воплощения всех планов и хорошего настроения. Впереди роскошный час, услышим ПДД из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, фрагмент фортепианного концерта Фредерика Шопена, «Астурию» Исаака Альбениса и многое другое. Также в этом часе выпуск рубрики «Партитура жизни», посвященной Сергею Прокофьеву. Выпуск называется «Большой ребенок». Это, пожалуй, лучшая характеристика, которую можно дать этому композитору. А прежде музыка другого выдающегося автора 20 века, еще одного нашего соотечественника Дмитрия Шостаковича. Прозвучит медленная часть его второго фортепианного концерта за роялем Дмитрий Маслеев, Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан дирижирует Александр Сладковский.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 14. Большой ребенок. Впервые стать отцом в зрелом возрасте – веский повод проститься с мальчишеством. Прокофьев, рассматривая только что родившегося сына, назвал его с детским прямодушием «лиловым и уродливым». Но уже следующим днем нашел похорошевшим блондином с голубыми глазами. Поскольку младенец постоянно кричал, предложил именовать Аскольдом, что в древнескандинавском означает «золотой голос». Жена возражала. Сошлись на Святославе. У второго сына внешнего сходства с собой композитор не обнаружил. Отказался делиться с малышом именем Сергей, как того хотела супруга, и настоял на Олеге. Прокофьев детей учить музыке не стал, посчитав, что в семье достаточно одного музыканта. Однако музыку для детей писал. В 1935 году появился фортепианный цикл для юных пианистов «12 легких пьес». А вскоре Прокофьев вместе с режиссером Натальей Сац, руководившей в Москве детским музыкальным театром, сочинял для маленьких зрителей симфоническую сказку «Петя и волк». История о том, как бесстрашный пионер ловит хищного волка в лесу, зазвучала в ярких красках. Струнные – это Петя, низкие деревянные – его дедушка, а высокие – кошка и птичка. Волка изображают валторны, а охотников – литавры и барабан. Премьера постановки состоялась в мае 1936 года. Сыновей композитора в зале не было. Вместе с матерью они в это время упаковывали вещи в парижской квартире для переезда в Москву. Всей семьей смотрели спектакль позже, ведь сказочный Петя маршировал по сцене несколько сезонов. Когда Прокофьева обвинили в формализме, он взглянул на окружающую действительность глазами советских школьников, сочинив радостную сюиту «Зимний костер». К тому моменту его сыновья выросли, их мать, испанка, находилась в ГУЛАГе за шпионаж. А сам он болел на руках второй жены, которая считала его своим большим ребенком. Ведь общих детей у них не было.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Иоганн Себастьян Бах. Месса си минор. Лейпцигский Баховский фестиваль. Записи с церкви Святого Фомы. Оркестр и хор Гевандхауса. Дирижер Герберт Блумстедт. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Петр Ильич Чайковский, ПДД из балета «Щелкунчик», исполнил симфонический оркестр Большого театра под управлением Александра Ведерникова. Далее на радио «Орфей» еще один русский балет, правда, написанный не в 19-м, а в 20-м столетии. Это балет «Белла» Владимира Тишевого, написанный на сюжет Михаила Лермонтова. Он был поставлен в 1941 году, через пару дней после начала Великой Отечественной войны. А даже у «Жених и невеста» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Фрагмент первого фортепианного концерта Фредерика Шопена исполнила Екатерина Мечетина, академическим симфоническим оркестром Московской филармонии дирижировал Юрий Симонов. А мы отправляемся к Иоганну Себастьяну Баху и его бранденбургским концертам. Сегодня это признанные шедевры, а вот при жизни Баха они, скорее всего, никогда не исполнялись. Так считают исследователи, ведь при дворе графа, для которого они были написаны, просто не было нужного количества инструментов. Партитуры обнаружили в архивах только в середине XIX века. Финал пятого концерта исполняет ансамбль «Кафе Циммерман».

0: Слушайте в эфире радио «Орфей».
1: 250-летию Большого театра посвящается.
2: Покровительница театрального искусства Екатерина II оставила после себя немало комедий, а также комических опер.
1: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
2: Сами же актеры относились к императрице как к заступнице.
1: Ежедневно на радио «Орфей».
3: В понедельник, 11 мая, в нашем эфире дайджест концерта из Московского дома музыки. Анатолий Новиков, «Смуглянка». Матвей Блантер, «В лесу при фронтовом».
4: Не слышен, и весом слетает желтый лист.
3: Исаак Дунаевский, «Ехал я из Берлина». Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей». Дирижер Николай Азаров. Программа «Концертный зал». В понедельник, 11 мая, на радио «Орфей».

Сергей Рахманинов. Первые 5 вариаций из «Рапсодии» на тему Паганини продолжили программу «Часа» на радио «Орфей». Солировал Даниил Трифонов. Завершает час однокурсник Рахманинова Александр Скрябин. Его фортепианный концерт звучит первая часть. Солист Евгений Судьбин.

Грандиозная сказочная зарисовка «Баба-Яга» из цикла картинки с выставки Модеста Петровича Мусоргского в роскошной оркестровке Мариса Равеля открывает новый час. Это был Гюрцених оркестр Кёльна под управлением Дмитрия Китаенко. В эфире радио «Орфей». Меня зовут Александра Нагорнова. Приветствую всех влюбленных в классику. Буду с вами до 6 утра по московскому времени. Проведем эти часы в компании шедевров и талантливых исполнителей. Как обычно, слушаем и увлекательные истории. О том, как волшебная флейта Моцарта была решена в футуристическом стиле, узнаем в рубрике «Кулисы стиля». А уже сейчас музыка Эдварда Грига, 6 песен «Время роз» звучит в переложении для оркестра Евгения Светланова. Исполняет наш коллектив, симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

0: Кулисы стиля. Радио Орфей. Волшебная флейта. Кензо.
1: Американский режиссер Роберт Уилсон, в работах которого визуальный ряд решающим образом определяет суть замысла, достаточно вспомнить его сказки Пушкина, то ли постановка, то ли арт-объект, свои принципы прочтения классики применял с той же последовательностью, как в драматических спектаклях, так и в опере. Его постановки поначалу вызывали скандал, но потом почему-то задерживались на театральной афише на долгие годы. Это также касается уилсонского прочтения «Волшебной флейты» на сцене Парижского театра Бастилии. Как писали критики после премьеры, футуристическая атмосфера спектакля, его вневременность заставляет многие постановки выглядеть устаревшими. Футуристический вектор обязывает. И естественным образом в трактовке Уилсона обнаружились многочисленные вольности по отношению к материалу. Звуковые эффекты, диалоги на манер театра кабуки. Мастер известен своей любовью к этому условному театральному языку. Поэтому вряд ли такой уже неожиданностью стало приглашение для создания костюмов дизайнера Кензо Такады, известного просто как Кензо. А скорее наоборот, это было соблюдение логики замысла, гарантия перемещения в волшебное небытие. Ведь проекты Уилсона словно бы след увиденного во сне. Кензо одел большинство героев с японским минимализмом, отдавая предпочтение чистым линиям с некоторыми исключениями. Самыми известными достижениями дизайнера в этом спектакле стали костюм третьей дамы в первом и втором актах спектакля и костюм гневной царицы ночи. Первая облачена в ярко-оранжевое однотонное кимоно, дополненное таким же по цвету гребнем на голове, своего рода кокошником с золоченым диском посередине. В целом силуэт напоминает флакон духов. Кензо, как известно, еще и имя в сфере парфюма. Придуманная же им царица ночи — это нечто другое. Высокомерная снежная королева в сине-голубом узком платье-колонне с остроконечными асимметричными вставками и короне, своего рода сложенная из льдинок слова «вечность». Зрителям в соответствии с установками режиссера явлена игра чистого цвета и формы, подлинное наслаждение для глаз. Уходя от множества философско-масонских смыслов, которые часто находят в моцартовской музыке, режиссер и его сотоварищ Кутюрье попытались придать спектаклю ясность и очевидность в полной гармонии, как они были убеждены, с самим духом Зингшпиля. А заодно, в соответствии с принципами, которых всегда придерживался японец, покоривший в 70-е годы Париж, жить и постоянно творить. Творить так, чтобы все было красочно, ярко, увлекательно и просто. «Волшебная флейта» на сцене Парижской оперы, костюмы Кензо, 1999 год.
0: Радио Орфей.

Иногда исполнители на самых разных инструментах мечтают исполнять вокальную классику. И тогда рождаются удивительные, но очень органичные переложения. Только что ария Альмирена из оперы Генделя «Ринальдо» звучала в исполнении дуэта виолончели и арфы. Продолжит эфир музыка бразильского композитора 20 века Антонио Карлоса Жобима. Он владел всеми современными техниками, но посвятил свое творчество легкому жанру. Его песня «Корковадо», названная в честь знаменитой горы в Бразилии, прозвучит в инструментальной версии.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508.

Музыка романтизма на радио «Орфей» и Иоганнес Брамс, симфония номер 4, фрагмент первой части исполнил Бамбергский симфонический оркестр под управлением Якуба Груши. Романтические краски порой проступают и в музыке наших дней. Эфир продолжит наш современник, один из самых востребованных молодых композиторов Эльмир Низамов, автор первого органного концерта в татарской музыке. «Великий шелковый путь», первая часть, «Караван». За органом Лада Лабзина, Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана, дирижирует Джереми Уолкер.

0: знаете ли вы,
1: что одним из самых известных оперных композиторов второй половины 17 века был итальянец Антонио Чести? В 1666 году он становится почетным капельмейстером императора Леопольда I и для празднования его свадьбы с Маргаритой Испанской пишет оперу «Золотое яблоко». Сочинение было настолько грандиозным, что представление растянулось на 2 дня. Антонио Чести обычно причисляют к создателям пышных придворных зрелищ, хотя его оперы отличаются ариями, подходящими более для камерной музыки.
2: В субботу 9 мая в нашем эфире «Марши Победы». Старинный марш «Триумф победителей». Семен Чернецкий. Марш «Парад». Давид Тухманов. День Победы. Отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР. Дирижеры Николай Назаров, Николай Михайлов. Программа «Концертный зал». В субботу 9 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».

Мощный финал 9-й симфонии Людвига ван Бетховена звучал на радио «Орфей». Оставайтесь с нами на волнах классики. Завершит этот час французская музыка. Второй фортепианный концерт Камиля Сен-Санса. Прозвучит первая часть. Солирует Александр Конторов. Оркестром Тапиола Симфониетта управляет Жан-Жак Конторов.

Радио «Орфей». Территория классики.

Классический полет музыки Феликса Мендельсона, первая часть знаменитого скрипичного концерта, открывает новый час на радио «Орфей». Солировала Алина Ибрагимова, оркестром эпохи Просвещения управлял Владимир Юровский. А меня зовут Александра Нагорнова, приветствую всех, кто проводит время с классикой, продолжаем настраиваться на новый день. Пусть он пройдет удачно, по возможности неспешно и спокойно. Через пару минут в рубрике «Свидетельство о рождении» Ярослав Тимофеев расскажет о том, как создавался главный шедевр Карла Орфа, его кантата «Кармина Бурана». Обязательно дождитесь. А прежде еще один символ классической музыки на все времена – сороковая симфония Моцарта. Вторую часть исполняет шотландский камерный оркестр.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио Орфей. Карл Орф. Кармина Бурана.
1: Ученые издавна представляли Средневековье не в самых радужных тонах. Чума, костры инквизиции, миром правит религия, монахи круглосуточно молятся на латыни. Эти представления пришлось скорректировать, когда в 1803 году в монастыре Боерн в Баварии обнаружили книгу 13 века на латыни. Это был, как бы мы сейчас сказали, сам издат. Собрание песен о любви, о плотских наслаждениях, об обильных возлияниях и обиде на злую судьбу. Мертвый язык оказался на удивление живым. Книгу издали под названием «Кармина Бурана», что означает «Песни монастыря Боерн». Однажды о ней узнал немецкий композитор Карл Орф и в ту же ночь сел сочинять музыку. Он вдохновился и названием, и обложкой, на которой изображено колесо фортуны, сначала поднимающее человека ввысь, а потом низвергающее на дно жизни. Обложка книги прекрасна, но Орфу удалось создать еще более впечатляющую музыкальную обложку. Хор «О Фортуна», открывающий и завершающий кантату, стал одной из самых узнаваемых композиций в мире. Его эхо слышно во многих голливудских блокбастерах, особенно в фильмах-катастрофах. Вдохновившись «Колесом Фортуны», Орф сделал нечто подобное в музыке. Он изобрел «Колесо», то есть заново открыл простоту. Стиль кантаты основан на мощных ритмах, простейших попевках, куплетной форме и множестве повторов. В 30-е годы 20-го столетия решение писать в такой эстетике было смелым шагом. Крупнейший дирижер Вильгельм Фуртвенглер, услышав «Кармину Бурану», сказал: «Ну, если это музыка, то я вообще уже не знаю, что такое музыка». Вся кантата построена на непрерывном эмоциональном крещендо. Часто кажется, что в развитии музыки и сюжета вот-вот произойдет нечто совершенно новое. Оно действительно происходит в самом конце, только новое оказывается хорошо забытым старым. Звучит тот самый хор «О Фортуна», с которого все начиналось. Орф говорит нам, что ничто не ново под луной, но мы, люди, все равно стремимся вперед, потому что у колеса фортуны есть мотор, и этот мотор называется «Энергия жизни». «Кармина Бурана» — это не только чисто музыкальный шедевр, но и модель Вселенной, энциклопедия жизни. Радость и горе, высокое и низкое, частное и всеобщее, жизнь и смерть создают в ней высший баланс. Как будто Орф сумел подняться над землей и увидеть во всем, что на ней происходит, гармонию.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Радио Орфей. Мобильная территория классики. Всегда с вами.

Николай Андреевич Римский-Корсаков и его настоящая психологическая драма «Опера «Царская невеста». В ней сочувствие вызывают даже отрицательные герои. Увертюра продолжила эфир на радио «Орфей», исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. А далее нас ждет музыка барокко Арканджело Карелли, концерт для флейты с оркестром номер 10. Первую часть исполнит Морис Штеггер в сопровождении ансамбля «Английский концерт».

Огненный темперамент музыки Жоржа Бизе, цыганский танец из оперы «Кармен» исполнили симфонический оркестр Барселоны и национальный оркестр Каталонии, дирижировал Пабло Гонсалес. А сейчас мы услышим музыку Петра Ильича Чайковского, и сегодня, 7 мая, день, когда он родился 186 лет назад. Вот уже второе столетие его музыка остается одним из самых ярких символов русской культуры. «Декабрь», «Святки» из цикла «Времена года» исполняет квинтет Сергея Мазаева.

0: Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Tricolor TV, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Tricolor TV. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука.
1: В это воскресенье в нашем эфире музыка Валерия Гаврилина. Песня «Два брата». Солист Эдуард Хиль.
2: Где август с ливнями подрастали братья с простой фамилией.
1: Вокально-симфоническая поэма «Военные письма». Музыка к фильму-балету «Дом у дороги». Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев. Программа «Концертный зал». Воскресенье 10 мая в 11:40 по московскому времени. На радио «Орфей».

Роберт Шуман, фрагмент первой части фортепианного концерта, исполнила Елизавета Леонская в сопровождении симфонического оркестра Люцерна. А завершит этот час по-настоящему сказочная, волшебная музыка, которая не так хорошо известна широкой публике, но, несомненно, этого заслуживает. Николай Черепнин, прелюдия для большого оркестра к драме «Принцесса Грёза», исполняет Ганноверский симфонический оркестр под управлением Станислава Кочановского.